0: Если два дня не бриться, то костюм сидит как ворованный. У Игоря были настолько неопределенные планы на вечер, что в магазине он купил шампанское, книгу и шпатель. Уважаемые налогоплательщики, одно мы вам можем обещать совершенно точно. Вы поплатитесь.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

твоей кожи белее, чем стены моей квартиры. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

И снова, а ритмы сердца до нуля, и все опять вновь, как ревностью накрыло, дыхание перекрыло от этой страсти.

0: нравится, я люблю его.
1: Дорогие друзья, всем привет! С вами Чепик. Слушайте мои песни на радио «Картина» и обязательно приходите на мои концерты в Германии.

0: Привет! С вами группа
1: Five Star Family.
2: Слушайте наши песни на радио «Картина».
1: Не переключайтесь и делайте звук погромче!

0: Слушай сюда. London and the capital of Great Britain. А? Ферштейн, профессор?
1: Yesterday на картине.

ли, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом. Спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

0: Радиокартина. Оранжевая, как осень.
1: Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит. Он там никому не нужен. Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит.

0: Обожаю читать гороскопы. Там у меня есть деньги, путешествия, отношения. Группу потерявшихся в джунглях русских туристов нашли по матерящимся попугаям. Выходные провел как пешка B2 в 12-й партии матча Карпов-Каспаров. Никуда не ходил.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Все лучшие песни в одном плейлисте. Без стресса. Ищи в плейлистах приложения, качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.

Остановись. Посмотри, как падают листья. Радиокартина. Осенняя. Антидепрессивная.

0: слушаете радио «Картина». Наш сайт radio.kartina.tv.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

женщиной. Спасибо тебе за то, что теперь я знаю, как преданно и глубоко могу любить. Я ухожу, любимый. Извини, что не смогла открыть тебе дверь. У меня не было сил.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, фолковой.
1: Как бы была наивная девчонка, на слово я все верила ему.
0: Плейлист «Новый русский фолк».

0: Раньше было так.
1: А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердце прижимает.
0: А теперь так.
2: А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердце прижимает, а я мучаюсь от боли.
3: Радио «Картина». Музыка для всех.

0: Интурист хорошо говорит.
1: А что он говорит конкретно? Что?
0: А пес его знает.
2: Интуристы на картине.
3: Tell me a bit about yourself.

0: Обыкновенный вторник.
1: Поговорим об актуальном.
2: В немецких реалиях.
1: Поспорим о вечном.
2: В масштабах страны и мировых тенденций.
1: Проверим интуицию и блеснем талантами.
2: Непременно. Каждый вторник в 8 утра.
1: На радио «Картина».

0: Форс-мажор. Существительное. Внезапный приступ аппетита, как правило, перед сном. Работа в команде очень важна, ведь это уникальный шанс свалить всю вину на другого. Заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию с сохранением заработной платы.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Все лучшие песни в одном плейлисте. Топчик. Ищи в плейлистах приложения, качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.

0: создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения.
1: Ты точно знаешь движение, ты просто двигайся вслед.
0: Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство.

влетело внезапно, как метеорит. Взрывной волной пламя вспыхнул за миг, отшибло всю память, лишь сердце стучит. Осколки касаний, наверное, сбит.

0: Слушай сюда. London and the capital of Great Britain. А? Ферштейн, профессор?
1: Yesterday на картине.

Берем спелый манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, душевного шансона.
1: Небо взмыла ракета и упала за реку.
0: Плейлист «Шансон для души».

0: Самосвал – это работник, который ушел с работы без согласования с руководством. Народная примета. Если пустой стаканчик из-под йогурта в раковине, значит, ложка должна быть в мусорке. Вся трудность ничего не делания состоит в том, что его невозможно завершить и, наконец-то, отдохнуть.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Наш эфир продолжается. С вами Сергей Арбатов. Ну что же, долгожданная премьера от братьев Жуковых. Включайте на запись свои кассетники и поехали!

Бодрый Морген Шоу способствует легкому и непринужденному пробуждению. Оказывает ободряющее воздействие. Повышает иммунитет. Улучшает работоспособность. При прослушивании не переключаться. Не является лекарственным средством и не продается в аптеках. Побочные эффекты вызывают привыкание. Добрый Морген Шоу. Ведущие Геннадий Чекан и Артем Николаев. Начало оздоровительного сеанса. Четверг, 8 утра. Радиокартина.

0: утро лайт.
1: Так, ну что, уже песни поются с мяу-мяу-мяу. Мы тоже скоро, наверное, перейдем на этот кошачий язык, но пока еще на человеческом. Доброе воскресное утро. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие. 11 октября, воскресенье. Мы вас приветствуем. Даша Булавина, Алисия Спасская. Утро лайт стартует, как всегда, в 9 утра по берлинскому времени. У нас с вами насыщенная программа. Сначала расскажем о хороших новостях к вашему завтраку, потом обсудим новинки. А потом, это что это, у кого это?
1: А потом выключим звук на телефоне. А потом будем разыгрывать бонус про ЕМО премиум. Да, друзья, очередное воскресенье, когда кто-то из вас может стать счастливым обладателем этого прекрасного гаджета. В общем, насыщенная программа.
2: В 11.10 даже можем ориентировать вас по времени.
1: Будьте внимательными, не пропускайте, ставьте будильники. Ну и вообще, будьте просто с нами. Начинаем. Алисия Спасская, Даша Булавина, здравствуйте. Влюбленный с первого аккорда вместе с нами начинает. Говорит: доброе утро, леди, доброе утро всем радиозависимым, хорошего выходного дня, в Гладбике солнечно, все по плану, сватам из Стокгольма, отдельный привет.
2: Что-то сегодня прямо текстом, а не голосом, Дима, удивляете, но в любом случае будьте как Дима, просыпайтесь и присылайте свои сообщения, приветы, поздравления, заявки.

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
0: Осенью нам всем так не хватает теплых дней, но мы знаем, где их найти. В сети магазинов «Миксмаркт». Добавьте летнего тепла в ваши традиционные рецепты с подсолнечным маслом «Славянка». Натуральный аромат для домашних салатов и горячих блюд. Знакомый вкус, который делает любимые рецепты еще вкуснее. Подсолнечное масло «Славянка». Солнце в каждой капле. Добавьте немного солнца в ваши блюда вместе с «Миксмаркт». Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49-611-88-096-241.
1: Это очень хорошо.
2: Утро лайт.
3: Боже, да, какие это... внимательные наши слушатели.
4: Да, это очень хорошо, что внимательные.
3: Алекс пишет, что мы вошли в эфир на 2 минуты раньше.
4: О, боже мой, понимаешь, человек следит, бдит, считает, молодец.
3: Так, с вашей внимательностью, Алекс, у вас есть шансы в рубрике, точнее, в розыгрыше «Бонус Прямо» премиум сегодня.
4: Будьте да, не пропустите. Да. А пока у нас Окси есть, которая говорит: «Доброе утро, девочки, все, кто уже проснулся, всем отличного, уютного воскресенья, набраться сил на новую рабочую неделю. Моя прогулка по лесу не только вдохновила, но и подняла настроение. Мухоморчики, говорит, появляются. Значит, и могут быть грибочки через несколько дней».
3: Представляешь?
4: Это, представляешь, знатоки.
3: Красавчик на фото, спасибо.
4: Да, очень атмосферная, очень осенняя фотография. Всех
3: этим умеет, практикует.
4: Да, всех этим осенним утром приветствуем, всех приглашаем в эфир.

0: Хорошие новости на завтрак.
1: Да, мы снимем с хорошими новостями для того, чтобы немножечко, ну, взбодриться и почувствовать прилив оптимизма.
2: Итак, вот вам, друзья, хорошие новости на завтрак от нас. Итак, внимание, внимание, Юра снова нас всех удивляет. Юру Борисова выдвинут на «Оскар» в главной номинации. Если за «Анору» он был номинирован на «Лучшая мужская роль второго плана», теперь Юра Борисов может попасть на номинацию «Лучший актер». Вы представляете?
1: Следим, наблюдаем, мы переживаем, ну и желаем, конечно, удачи.
2: Да, в 23-м году он принял участие в съемках фильма «Луки Гуаданиньо. Искусственный». В ленте россиянин сыграл сооснователя компании OpenAI Илью Суцкевера. Говорят, что очень трогательно и круто поймал персонаж, его характер, его отношения и его такой, знаешь, типаж, очень здоровские штуки уловил. Вообще, фильм на самом деле попадает во многие номинации, и то, что Юра второй раз может прийти на церемонию и быть в числе лучших, а кто его знает, а может и возьмет статуэтку, это, конечно, невероятное достижение для российского кинематографа и для Юры Борисова в частности.
1: Поживем, увидим. В общем, такие новости.
3: Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.
2: Песня Гагарину посвящена, но Юрия, который тоже...
1: Почти Гагарин.
2: Почти Гагарин звездные тропки пробивает в Голливуд своим талантом.
1: Ой, куда тропа лежит тех, кто собирается сменить место жительства, подсчитали в глобальном индексе релокации. Эстонию назвали лучшей страной для переезда. Между прочим,
2: очень неожиданно, как по мне.
1: Это чемпионство она выбрала среди 192 стран. Надо признать, что 24 критерия учитывая, и разбиты они на 4 блока. Финансово-налоговые, я думаю, просто в Эстонии по сравнению со всей Европой, Евросоюзом гораздо попроще с налогами. Качество жизни и здоровья, безопасность и стабильность, а также адаптация и возможности. На секундочку, за Эстонией, которая набрала почти 73 балла из возможных 100, следует Сингапур. Угу. А замкнули пятерку лидеров Малайзия, Португалия и Тайвань.
2: Если вдруг собираетесь переезжать, посмотрите в сторону Таллина.
1: Да, и в сторону Анни Вески.

0: Сколько лет прошло, а никого, кроме Ани Вески, мы не знаем из эстонских
1: звезд. Ты не смяги. Я смотрел.
0: Ну так это из той же оперы, из того же времени.
1: Ну да, это есть такое дело.
0: А современные где звезды у эстонцев, а?
1: Я думаю, мы просто их не слушаем. Вот в чем дело.
0: А этот, который с капучино, он и не Эстонию представлял на Евровидении? Помнишь это?
1: Да, я помню.
0: Очень
1: Эстонию, да.
0: Мы проверим, Иван Кальшин.
1: Пока же предлагаем вам, ну а вдруг захочется проверить, Castle Map. Появился, значит, сайт, где собраны все замки на карте. Это такой новый бесплатный интерактивный инструмент, который показывает замки на карте, исходя из их известности и популярности. Пользователи могут легко перемещаться по карте, чтобы найти новые места рядом со своим домом, например. Ну, для Германии более чем актуальны, куда ни плюнь, в замок попадешь. Ну, лучше, конечно, не плевать.
0: Если вам, друзья, просто уже скучно путешествовать, тогда откройте сайт с картой всех замков мира и начните новый челлендж. Это тоже есть на карте?
1: Я думаю, будет скоро.

0: Внимание, внимание всех жителей Берлина. У нас для вас есть, опять же, предложение, куда пройти и прекрасно провести выходные.
1: Позавчера, 9 октября, в Берлине открылся фестиваль света, и продлится он до 18 октября. Каждый день с 7 до 11 часов вечера озаряются главные достопримечательности причудливыми световыми фигурами, узорами, картинами. В общем, очень такое эффектное зрелище, и если вы где-то неподалеку, то очень даже можно провести здорово время.
0: Рекомендуем. И будет светло, и будет тепло,
1: пусть даже снегом всех забело. Пока, благо, не замело.
0: А еще одна, наверное, самая мимишная новость из сегодняшней подборочки. Полицейских на юго-западе Германии решили оснастить плюшевыми мишками, друзья, чтобы арест был, наверное, не таким страшным или что.
1: Вроде
0: какая цель?
1: Чтобы с детьми общаться в случае каких-то ЧП. Все 375 патрульных машин в земле Рейн-Пфальц будут укомплектованы игрушками.
0: Пока злой полицейский разбирается с нарушителем, папашей, например, то добрый полицейский мишка утешает ребеночка. Да.
2: Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?
0: Еще хорошие новости, друзья, связанные с рекордами, просто фантастическими рекордами. Обратите внимание, 61-летняя канадка простояла в планке 5 часов.
1: Я боюсь эту женщину. Машина.
0: Если вы считаете, что минута в планке тянется дольше, чем вся человеческая эволюция, то у нас для вас действительно плохие новости. Потому что Дона Джин Уайлд устроила тотальное унижение всех завсегдатаев фитнес-клубу и зафиксировала новый рекорд среди женщин, простояв на локтях 5 часов подряд у планочки. Она бывшая учительница, она мать 5 детей и бабушка 12 внуков. Легким движением
1: красотка.
0: Пресса побила свой же прошлый результат.
1: По часу за каждого ребенка, видимо.
0: 4,5 часа. 4,5 часа маленький рекорд для нее. А давай 5, а легко. Представляете?
1: А как вы развлекаетесь в 61 год?
0: Ну, еще один фантастический рекорд. Это просто, знаете, диву даешься. Китайские дети, они, конечно, уникальны. Я не знаю, чем их там кормят и как их там развивают. Но вот очередной новый мировой рекорд от 9-летнего китайца. Маленький мальчик в Гуанчжоу собрал знаменитый кубик Рубик. Классический кубик Рубик 3×3×3 за безумный 2 секунды 51 сотую. 2 секунды 51 сотую! Я бы только вздохнула, понимаешь, в этот момент.
1: Фабрика по кованию чемпионов преуспевает и притапливает.
0: Любопытно, что когда ему было, этому парню, 7 лет, он собрал за 3 секунды 5 сотых. И вот там один поляк побил его рекорд, он решил, а чё это нет? Взял и за 2,5 секунды собрал рекорд. Просто потрясающе. И бабушке, и мальчику наши аплодисменты.
1: Да, и уважение с кисточкой.
0: Ну, еще одна новость, друзья, конечно, восхищает и заставляет встать немножечко, поднять какой-нибудь тост. И
1: щиты за королей.
0: На самом деле уникальная годовщина случилась буквально вчера. Бриллиантовый триумф без привлечения семьи Маликовых. 60 лет вместе, в любви, в радости, без пафоса, без громких интервью и без шумихи. Давайте поздравим Юрия и Людмилу Маликовых. 60 лет вместе. Вы представляете?
1: Сумасшедшая цифра на самом деле. И действительно, они производят впечатление очень благополучной семьи, в которой царит согласие, понимание, любовь.
0: Да, основатель группы «Самоцветы» Юрий Маликов когда-то родил свое дитя под названием группа «Самоцветы», которая сейчас продолжает свою деятельность. Кстати, на Виа Суперстар просто феерит. Ну и надо сказать,

Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

0: утро лайт.
1: Нет, нам без вас ненормально, поэтому приходите, подключайтесь, участвуйте. Вот Окси говорит по поводу новостей, что это наши соседи нашим полицейским не дали. Мишек, моя дочь на этот счет ничего не сообщила. Ну, может, и от соседей к вам перекинется такое дело. Марина заказывает песню во второй раз на моей памяти за два дня, которой в нашей музыкальной базе, увы, нет. Но привет на словах супругу мы передаем.
2: Привет вашему супругу, Марина из Зингена. Оксана из Гроссенхайма комментирует хорошие новости. Говорит, доброе утро, я снова дома, были в Италии, неделю наслаждались красотой погоды. Прекрасно. Про кубик Рубика, это получается, он на него посмотрел, и он собрался. Да. Я не понимаю, как это возможно, но молодец. И молодец. 61-летняя бабушка доказала, что женщина сильная. Браво. Хорошего всем утра. Да. Есть видеосвидетельство, подтверждаем.
1: С ума сойти, просто
2: все
1: действительно.
2: Все так оно и есть.
1: А виды на ваших фото, Оксана, просто потрясающие. Надюшка из Гамбурга.
2: Италия.
1: Да, говорит, доброе утро, девочки и слушатели, всем солнечного дня, жду на горяченькое. Вы тут напомнили про песню «Капучино макияд», можно ее послушать, пожалуйста, спасибо.
2: Евровидение, такие Томми Кэш, представители Эстонии. Мы говорили, где звезды эстонские, вот.
1: Вот она, эстонская звезда.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй!

0: Так, друзья, мы спешим вам напомнить, что скоро будем выбирать лучшую новинку недели, а пока есть время для ваших заявок, чтобы потом мучительно долго не ждать. Алена песню не заказывает, просто пишет: «Доброе утро, дорогие девочки, хорошего вам дня». Спасибо.
1: Будем слушать Еву Польна. Кстати, она так удачно съездила в Казахстан, у нее были концерты. Я вот второй день уже наблюдаю за сторис, и люди счастливы, пищат.
0: Ну и класс.
1: Редкая возможность увидеть артиста, который приезжает редко, опять же, в Казахстан.

0: Утро лайт.
1: Какой Дима колдун экспрессивный в этой песне, а? Даже неожиданно. Куда менее экспрессивный, но зато какой любимый Григорий Лепс прямо сейчас появится в эфире.
2: Давненько не слышали эту песню. «Самый лучший день» заказывает Павел из Нойса и спрашивает, задает нам вопрос. «Привет, всем хорошего воскресного утра. Я хотела бы спросить, можно ли вам присылать песни, которые потом могли бы вы выставлять мои личные?» В смысле? У нас есть единственное, что мы вам можем, Павел, предложить. Рубрика «ИИ искусство», которая в данный момент проходит. И проводят ее наши коллеги Артемы Головачев и Николаев на нашем сайте «Радио Картина» онлайн. Заходите, смотрите. Там прямо не ошибетесь. В самом центре есть большой баннер и есть кнопочка «Отправить песню». Если вы пишете песни, если каким-то образом используете нейросети для, в качестве помощника, заполняйте эту форму, отправляйте. Ребята
1: возьмут у вас интервью и обязательно постараются, да, будь здорово, постараются в лучшем свете представить ваше искусство.
2: Но это не означает, что она будет ротироваться в нашем эфире. Она попадает при случае, если худсовет наших радиослушателей пропустит эту песню, она появится в плейлисте и будет там уже доступна к скачиванию по подписке премиум.
1: Вот такой вот вариант. Так что используйте его.
2: А так надо быть Григорием Лепсом, и тогда мы сами вашу песню возьмем в эфир.
1: Именно.

0: создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения.
1: Ты точно знаешь движение, ты просто двигайся вслед.
0: Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство.

0: Знаешь что? Может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
1: Да легко. Я купил новую Bonash Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
0: Не верю, пока сама не попробую.
1: Вот и попробуй.
2: Bonash Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonash Premo Premium. Быстро, просто, чисто. Рекламная служба «Радиокартина». +49 611 88

0: нет, конечно, не так громко, не всей нашей жизни, но многих наших эфиров мужчина Геннадий Мигиров сегодня с праздничным поводом.
1: Геннадий, дорогой вы наш. Пум-пум-пум-пум-пум.
0: Из стольного и славного-то града Аугсбурга. Ну и прочие всякие уже крылатые фразочки Геннадия Мигирова. Всем доброе утро, пишет он сегодня, дорогие радиослушатели. Доброе утро, дорогие радиоведущие всех времен и народов. Идет четвертый день празднования моего 68-го дня рождения. Жестокого и беспощадного. Крепитесь, Геннадий.
1: Я по-прежнему счастлив, здоров, весел и на позитиве. Чего вам от всей души и от всего сердца желаю. А мы-то думали сегодня.
0: Мы вас еще раз поздравляем в четвертый, в пятый, в какой раз с днем рождения. Ну и оставайтесь вот таким, как есть. Счастливым, здоровым, веселым и на позитиве.
1: Мы тут для вас песенку про дядю Гену приготовили. И сразу после, друзья, возвращайтесь. Будем выбирать лучшую новинку недели. Обложки всех этих новых песен уже в телеграм-канале. Зайдите, гляньте и приходите голосовать.

0: Легкое утро на картине.
1: Кино горяченькое готово. Елена Или здоровается с нами. Здравствуйте, Лена. Надеемся, что вы тоже готовы, потому что здесь и сейчас будем выбирать лучшую новинку недели из пяти представленных.
2: Тут важно, что Лена по-прежнему подписывается Турция, отель Рояль Тадж Махал.
1: Мне кажется, Лена просто забыла удалить строчки город эту информацию, потому что сегодня точно, знаю, вышла на работу. Вчера нам это говорила.
2: Лена, ваше подсознание и ваш смартфон остался в Турции.
1: На море, да?
2: Обратите внимание. Итак, дорогие, есть у нас пять новых песен. Каждую из новинок будем слушать два раза по первой минутке. За это время, пожалуйста, сформулируйте свое мнение. Нравится, не нравится, плюс или минус. Пришлите через мобильное приложение, желательно, текстом.
1: Да, ну а если вас много и вы все хотите поучаствовать, тогда голосовые сообщения присутствующих в комнате тоже приветствуются. В общем...
2: Сначала вы, потом мы оценим новинку, и та самая песня, которая наберет больше всего ваших и наших комплиментов, прозвучит в конце рубрики в статусе «Лучшие новинки недели».
1: Ну и смотрите, какая история. Давайте обсуждать песню вот в момент ее звучания, в момент ее пребывания в центре внимания, потому как, когда переходим ко второй новинке, к третьей, уже к предыдущим не возвращаемся. Лена Или говорит «забыла», а Элина говорит «доброе утро, девочки, я с вами еще не знаю, злая или добрая». Ну, будем смотреть. У нас Мираб Амзоев открывает сегодня рубрику с новинкой «Зависимость».
2: Уже в статусе свободного агента, как принято говорить в футболе, то есть без лейбла, без поддержки какого-то сообщества креативных людей, Мираб продолжает выпускать музыку. Давайте послушаем, что у него в этот раз получилось. «Зависимость» называется новая песня.
3: На горяченькое.
4: Я люблю спокойно мне, когда... С тобою или без тебя я люблю, когда во мне гремит гроза,

0: Это минута, и это, ну, в общем-то, почти что половина песни. Так, доброе утро, говорит Барнаулец, плюсует Елена Или.
1: Один.
0: Доброе утро, девочки, Ларочка пишет, шик, мне нравится, плюс.
1: Два.
0: Влюблён с первого аккорда, мужской, сильный голос от меня, плюс.
1: Три.
0: Не знаю, есть ли что-то еще.
1: Окси, ух ты, песня класс, конечно же, только плюс 4. Элина немного Лепса напомнил, но мне нравится динамично, ну, томно, здорово, короче, плюс 5.
0: Алена говорит, мне нравится тембр голоса, плюс
1: 6.
0: Ну, это первая минута, и давайте активнее голосовать, потому что пролетает эта самая минута, как, ух, секунда, простите. Еще разок слушаем. Да?
1: Да, да.
2: На горяченькое.
3: Я люблю спокойно мне, когда... С тобою или без тебя я люблю, когда во мне гремит гроза,

0: Наташа из Битбурга говорит: доброго утра. Это очень необычно, безумно как-то. Минус, но Геннадий по-братски ставит Мирабу Амзоеву плюс.
1: Еще была Лена из Пасо. Да, Наташа говорит: доброе утро всем. Красивый голос плюс.
0: 7 получается.
1: Андрей говорит: всем доброе утро от меня плюс.
0: 8.
1: Надюшка еще раз: здравствуйте, не зашло. Минус от меня. Плюс
0: 7.
1: От Оксаны.
0: Опять 8.
1: Нудно ли Сергею? Минус.
0: Опять 7. И вроде бы пока все.
1: Вроде бы да.
0: 7. 7. А Барнаулец минус 6. Что скажешь?
1: Скажу, что мне не понравилось. Не понравилось, потому что я не смогла уловить, возможно, проблема во мне, я ничего не говорю, не смогла уловить музыкального рисунка, и какое-то оно такое мне показалось все лишенное, ну что ли, концепции, какое-то такое нецельное, какое-то такое... Очень странное, очень странное.
0: Сомнительное. Сомнительно, но окей.
1: ну, окей, троечка, да.
0: 9, твоя троечка. И Мария говорит: минус будет 8. Петр, доброе утро всем. Послушал еще раз, и все-таки минус 9.
1: Что-то мне кажется, Мират 7. Амзоев рискует стать ярким подтверждением истины о том, что не всякий талантливый человек может обойтись без продюсера.
0: Скажу, что вы, наверное, если так внимательно слушаете, что я тут несу, в рубрике «На горяченькое» заметили, что Мираб в какой-то момент перестал быть моим крашем, которому я, безусловно, ставлю хорошие оценки за творчество, я его тут критикую иногда даже что-то там. Я заметила, что я уловила. Я уловила в этой песне попыточку уйти в какое-то другое направление, в какой-то такой поп-рок, да, что-то медитативное, что-то такое а-ля Мачете. О! У Мачете даже новая песня, мы с тобой прозевали. Ой, ладно.
1: Будет еще неделя.
0: Будет на следующей неделе. Так вот, вроде как будто что-то, знаешь, я сейчас скажу громко, Депешмот какой-то.
1: Ой,
0: такой,
1: ой,
0: знаешь,
1: вот это ты ему комплиментал.
0: По музыке такое что-то, вот Наташу процитирую, безумное такое, что-то необычное. Я поставлю 4, потому что со второго прослушивания я как будто вроде что-то намекнула. Но

0: Аленка говорит, Дениски плюс. Не раздражает Елену Испасову, тоже плюс. Симпатично для Оксаны, плюс. Окси плюсуют.
1: 3-4.
0: Вот. Есть все, 4 пока плюса все. Пока, но надо успевать больше ставить.
1: Что-то
0: плюсов,
1: вы задумались, не знаете, что сказать.
0: Может быть, люди задумались, а может быть, наш интернет. Кто знает. Ну, что сказать, стандартная куплетно-припевная песня.
1: А у меня что-то захотелось... уши прочистить, как будто в бочке этот звук, прямо нету какой-то
0: я
1: яркости.
0: Я думаю, что это мода. Что ты делаешь, прекрати. Давайте еще раз слушать эту минутку, чтобы окончательно определиться с мнением.
2: На горяченькое.

0: Продолжаем подсчет, поприлетали голоса. Ларочка говорит, возможно, не хит, но на минус не тянет, а потому плюс.
1: 5.
0: Элина говорит, масло масляное, припев вроде ничего, пусть будет маленький плюс.
1: 6.
0: Влюбленность первого аккорда говорит, нужно, да, но маленький плюс.
1: 7.
0: Наташа из Битбурга, банальщина, говорит, да, согласно звук, отстой, минус.
1: 6.
0: Геннадий Мегиров, да простит меня Денис, но бомбяу не случилось, от меня минус.
1: 5.
0: Петр говорит, неплохой голос, но не зацепило, минус.
1: 4.
0: Не знаю, что сказать, говорит, Надюш, как кто-то написал, не раздражает, и ладно, маленький плюс.
1: 5.
0: От меня плюс Ольга.
1: 6.
0: А вы видели его сына? Такой лапочка, говорит Оксана. Уже на сына можно заглядываться. Да? Татка говорит, доброе утро, можно послушать.
1: 7. Елена плюс 8. Окси говорит, я думала, что это только мне показалось, что как в бочке слушала и не могла понять, все слова теряются.
0: На Андрея говорит, после второго прослушивания все-таки плюс.
1: 9.
0: Минус от барнаульца.
1: 8.
0: Анна минусует.
1: 7.
0: Так, вроде все?
1: Да.
0: Да песня и песня. Такая обычная Дениса Кляверовская песня.
1: Ну, обычно у него есть какой-то хук хитовый.
0: Куплет, а тут... припев.
1: А где тут хит? Где?
0: Ну, хита нет. Ну,
1: хитовая какая-то. Какая-то
0: вот
1: такая,
0: какая, да, сложновато.
1: Какая-то эмоциональная штука должна звучать, чтобы можно было... подпеть.
0: Обычная сезонная проходная радиопесня. Я поставлю Денису 4 даже, потому что он в своем репертуаре, он все предсказуемо, все стабильно. Хоть что-то в этом мире стабильное должно быть.
1: Я поставлю 3. Именно за вот это качество звука, потому что у меня такое ощущение, мне захотелось прочистить уши. Какого-то пустили мне шума и, господи, лишние фильтры какие-то на уши, я не слышу.

0: слышу эту песню. Вот сейчас прямо интересно на следующей новинке протестировать, потому что такое ощущение, как будто, знаешь, какой-то бросили фильтр
1: пресет, да,
0: на эту песню. Она звучит как будто... Я не знаю, где. Где сок? Где звук? Где качество? Нету здесь качества. Может быть, это у нас такой файл? Не знаю. Ну, короче, троечки хватит. 14 будет.
1: Едем дальше. И следующая новинка – это коллаборация. Ирина Дубцова спела, по-моему, не впервой, с Тони. «Буду скучать».
0: Первый раз.
1: Первый, что-то, мне кажется...
0: То я поняла, слушайте, Тони, который начинал как рэпер, понял, что там такая сумасшедшая конкуренция, и ему там не видать какой-то большой славы, он решил все-таки, ввиду того, что он парень такой обаятельный...
1: Переключиться на лирику.
0: Переключиться на лирику, на такой стиль русского радио, обычного, знаете, такого примерного... повседневного радио спокойной музыки, и альбом у него такой же вышел, и он, видите, с Ириной Дубцовой спел. А что это ему гарантирует попадание на федеральные радиостанции стопроцентно, понимаешь?
1: Давайте слушать и оценивать.
0: Золотой граммофон получит.
1: Поглядим.
2: На горяченькое.

0: дома.
1: Ну, простите, это что-то нужно прервать. Лена Ели говорит, плюс. Нравится Алене, говорит, тоже плюс.
2: А вот не буду скучать, минус. Андрей 1, огонь плюсище, Окси 2.
1: Все?
2: Получается, а что неплохо, даже плюс, это Оксана будет 3.
1: А, да, Таша из Битбурга говорит, надо же, ни слова про пироль, неплохо, пусть будет плюс.
2: 4.
1: Класс, плюс, пишет Ларочка.
2: 5.
1: Элина говорит, с первых нот зашло, Дубцову люблю, дуэт случился, лучшее пока, плюс.
2: 6.
1: Плюс от Елены из Пасу.
2: 7. А что ты стихи Сергея не читаешь? Оставляешь мне их привычным жестом желтый
1: плащ. Я просто не понимаю, к чему Сергей их пишет.
2: Не слышно в дом, ко мне войдет осень. И тихо сядет рядом и спросит, ну что грустишь, и мне налей. Наверное, зайдет, и это, наверное, было Денису Кляверу. Сергей, пардоньте, успевайте со стихами в тот момент, пока мы песню обсуждаем.
1: Геннадий Мигиров говорит, хорошая лирическая коллаборация от меня, плюс.
2: 8.
1: Можно, неплохо, пишет Татка.
2: 9.
1: Всех посчитали за первый заход?
2: Нет, еще вижу Надюшка минус, но Оля из Трудорфа плюс, лирично остаемся на 9, и Олеся из Люнина плюс от меня, хорошая песня, 10.
1: Еще минута. На горяченькое.

0: я так думаю. Ключ соседу. Так, Сергей говорит, поздно пришло сообщение. Да, есть такое дело. Петр говорит, третий парень поет. И опять ощущение скуки. Опять минус.
1: 9.
0: Плюс от Марии.
1: 10.
0: Доброе утро всем, пишет Светлана Бернц. Плюс от меня.
1: 11.
0: Сергей говорит, за эту промолчу. Как-то все обыденно, много такого.
1: Плюс неплохо от Ивана.
0: Угу.
1: 12.
0: Что скажешь?
1: Я сижу в кресле бабы-яги.
0: Злом кресле, да.
1: Ну, слушайте, рядовая, почему такая музыка? Ну, потому что осень, видимо, под сезон люди выпускают такую композицию. Не сложилось у меня какого-то яркого впечатления, не слышала эту песню до этого, а сейчас вроде бы неплохо, но и... Ну, ладно. Только потому, что звук получше, чем у Дениса Клявера, слабенькую четверочку поставлю. 16.
0: Плюс от барнаульца.
1: 17.
0: Ну, я думаю, что все, кто слушает нашу рубрику, знают, что я не любитель такого жанра.
1: Но у нас перед этим тоже было что-то.
0: Нет, там нет, там он не вот так не так грустил, а тут
1: ну
0: очень
1: давай,
0: все картина.
1: 3:20.
0: Нет, и ты знаешь, я тебя удивлю, поставлю бог с ним 4.
1: Да?
0: Знаешь, за что? Песня...
1: А ты в хорошем кресле сидишь.
0: Да, во-первых, кресло хорошее, во-вторых, ну, это опять-таки, знаешь, если я Клявера поставила за то, что он в своем репертуаре, в своей нише, то Дубцова я точно за это же ставлю. Это ее вотчина, это ее жанр. Но все равно балл отними, потому что Анна еще минусует.
1: 20, видишь, так я сказала. Смотри, ну помнишь, она выпустила альбом недавно?
0: 2007, вот это... да.
1: Кто стала песня хитом?
0: Нет.
1: Месяц звучит в эфире, и ее уже даже как будто уже и не помню. Сейчас и не напоешь.
0: Так это за сегодня
1: Верни
0: бич
1: меня,
0: современного мира.
1: Так, ну, у меня вся надежда на последнюю участницу рубрики на горяченькое, но давайте еще. Еще у нас есть четвертый номер.
0: Номер 4, здесь группа 5 утра. Те самые авторы «Искорок» теперь предлагают песню «А ты мне докажи». Вот так бывает, от искорки, да, а ты мне докажи, давайте слушать.
1: Ну, может, здесь пожалуйста.
2: На горяченькое.
3: А ты

0: Минута. Элина говорит, Даша, я, кстати, за тебя за все время не раскусила, любителем какого жанра ты являешься. Ну, во-первых, у меня нет ярко выраженных предпочтений, но так я люблю старую, добрую, британскую, американскую попсу. Мне Тедди Свимс нравится.
1: Нью нравится.
0: Некоторые треки, Слушай, мне некоторые треки...
1: КамАЗ Даши нравится.
0: Некоторые треки. Слушайте, мне кажется, у меня, как у всех людей, плейлист СДВГшника. У меня, с одной стороны, может быть, Серов с музыкой венчальной, потом Тедди Свимс, а потом где-нибудь и КамАЗ. Ну и что? Да. Как-то так.
1: Спросите у Олеси, Олеся вам напишет плейлист Дашиных треков, я-то знаю, но я промолчу.
0: Так, Сергей говорит, неплохо, плюс.
1: Один.
0: Плюс от Оксим.
1: Два.
0: Плюс от Ольги Задорна, говорит, что на Мальборо сильно,
1: да,
0: прям считывается на раз. Сильно смахивает и манера, и музыка, минус, говорит Элина. Андрей говорит, поддержу земляков, плюс.
1: Опять четыре.
0: Пусть будет плюс, Алена говорит.
1: Пять.
0: Ларочка, ну так себе на маленький плюсик не бесит.
1: Шесть.
0: Минус от Елены Или.
1: Пять.
0: Не верю, что есть любовь, я разочарована в ней. Доказывать не надо. Тишины хочу. Минус, говорит Оксана. Ой, как грустно.
1: 5.
0: Виталия плюс ставит.
1: Шесть.
0: Плюсик от Татки.
1: Семь.
0: Наташа из Битбурга говорит, музыка похожа на «Прикурим Мальборо», или как оно там, ну, очень напомнила. Минус.
1: Шесть.
0: Надюшка плюсик говорит, неплохо.
1: Семь.
0: Не знаю, если кто-то еще, скажи мне, пожалуйста.
1: А, Светлана Бернс плюсик будет 8. Петр, а Баба-Яга против. И эта композиция на один день. Минус 6.
0: Слушаем еще разок.
2: На горяченькое. А ты мне...

0: Геннадий, что ты нам голосом?
1: Сейчас узнаем.
2: Не люблю вставать в 5 утра и не люблю ничего никому доказывать. От меня минус, пожалуйста.
1: Учли.
0: 5.
1: Так, Анна пишет, не могу ничего поделать, опять минус.
0: 4.
1: Олеся, плюс от меня, веселая задорная песенка, можно поплясать.
0: 5.
1: Плюс от барнаульца.
0: 6.
1: Дальше у нас заявка от Галины Витих, мы к ней вернемся. В конце рубрики пока же приглашаем вас поучаствовать.
0: 6 пока у группы 5 утра.
1: Ой.
0: Слушайте, ну, во-первых, молодцы, что взглянули на вот это популярное нынче восточное звучание. Во-вторых, даже не знаю, что сказать. Ну, я не могу поставить этой песне 3, потому что она более-менее из всей подборочки живая какая-то, с какой-то энергией, с какой-то запоминающейся мелодией. Даже пусть эта запоминающаяся мелодия что-то напоминает. 4 от меня, группе 5 утра сегодня.
1: Зато я могу 3 поставить, это еще там даже будет с авансом, потому что, ну, я не знаю, как-то после «Искорок», да, ну, не получается повторить успех, как по мне. Ну и как бы лямзить тенденцию так уж откровенно, потому что что-то где-то выстрелило. Не окей, мне кажется.
0: Все так делают, Даш, все так делают.
1: Вот поэтому в мире и кризис идей. Вот. Значит...
0: Так, Сергей, пожалуйста, у нас здесь рубрика «На горяченькое». Мы обсуждаем новые песни. Не засоряйте чат.
1: Именно.
0: Умоляю.
1: Так, у нас девушка серьезная на очереди.
0: Так, Аня Лорак, покажи за всех, за всю старую гвардию, как нужно писать хиты.
1: «Не обещай» называется ее песня. И звучит как ответ на твой призыв.
0: Она не обещает. Аня, у меня на тебя большая надежда.
1: Давайте слушать.
3: «На горяченькое».

0: от Елены Или есть.
1: Алена, конечно, плюс, и Ларочка этому треку плюс. Три сходу у Ани Лорак.
0: Барнаулец минусует, говорит, грустно ему. Так осень же, это ж такое настроение. Я не вижу больше.
1: А больше пока. Оксана говорит, эта песня прям подходит для меня. Спасибо, Ани. Плюс будет три. Наташа из Битбурга. Грусть, тоска, все по Ане Лоровски. За голос плюс. Неправда, Наташа. Если я вот сидела сейчас слушала, буду с вами спорить, потому что если проследить, что Аня Лорак выпускала в течение года, вы помните, в начале у нее была «Одинокая», потом у нее была «Alive», потом у нее была «Аура». Это все было танцевально, это все было динамично. Летом суперхит, обожаю. Мы почему-то его прошляпили, не взяли тоже в рубрику на горяченько, но это очень крутой летний. Не хит. И сейчас логичная такая меланхолия по-осенневски от Ани Лорак.
0: Окси пишет, в последнее время мне не нравятся ее песни, но это зашла. Плюс.
1: Пять.
0: Плюс от Ольги. Минус
1: 6.
0: Не мое, говорит Надюшка.
1: Пять.
0: Мне понравилось, говорит Петр, буду слушать, от меня плюс.
1: Шесть.
0: Голос мощный, но не мое. Минус. Андрей.
1: Пять.
0: Элина говорит, припев вытянул Каролину. Грустно, но плюс.
1: Шесть.
0: Лепота, влюбленность первого аккорда, пишет.
1: Семь.
0: Мощно, плюс. Аня, говорит Татка.
1: Восемь.
0: Ну и вроде как все.
1: Да, давайте еще минутку послушаем.
2: На горяченькое.

0: Наташа поясняет, что куплет медленный и потом на взрыв, имею в виду скорее это.
1: Светлана Бернс говорит, понравилось, плюсик.
0: Но Геннадию грустно, минус, хочется, чтобы душа развернулась. А вы послушайте, о чем она поет.
1: Олеся Геннадий. Говорит, люблю Ане, плюсик за осеннюю пору.
0: 9.
1: Плюс от Виталия.
0: 10.
1: Есть кто-то еще?
0: Элина говорит,
1: я как в подвале сижу.
0: Давай по-новому я буду петь тебе красиво. Это как будто цитирует фразочку. Аня, Лорак, 10, ребята. Антонио, привет, я за 11.
1: Здорово.
0: Ну и что? Я поставлю 5. Я хочу, чтобы Аня Лорак выиграла, а не Тони Дубцова. Ребята, ну по факту, я это, что думаю, то и говорю, вы слышите, да? По факту это единственная фирмовая композиция с хитовым каким-то потенциалом. Да, медленная, но это осень, это баллада, и это абсолютно логическое какое-то наполнение репертуара Ани Лорак, если проследить, что она выпускала в течение всего лета. Мощь, фирма. И когда ругают старую гвардию, а на самом деле, если посмотреть, то без старой гвардии очень грустно и тоскливо. На самом деле.
1: Сколько будет с твоей пятеркой?
0: 16.
1: Ну и я накину 5, не потому что я супер прямо песню люблю, а потому что я тоже хочу, чтобы... Если выбирать между Дубцовой...
0: Давай по-честному, и устроим батл.
1: Да?
0: Да. Сейчас кто-то не проголосует, и все.
1: Ну давай, ладно, хорошо, смотри, ты сказал.
0: Ты по-честному, вот что бы ты поставила этой песне?
1: Я бы поставила хорошую, крепкую, классную четверку. Потому что только потому, что это не мой жанр, но сделана она хорошо, реально хорошо. Боже мой, даже нигде не использовано никаких этих драных барабанов яичных и прочее. Всякой вот этой вот ереси. Она поет, блин, она реально поет. Кто-то может любить этот жанр, кто-то может не любить, но у человека есть талант, чего сегодня
0: есть чем петь.
1: Довольно сложно, знаете ли, разыскать бывает. Она в своей тоже нише, она всегда исполняла такую лирику наряду, да, с какими-то танцевальными композициями, но у нее куча подобного рода песен, и мне кажется, ее творческая душа, она действительно к этому тяготит.
0: 20 с Дашиной четверкой, и у нас батл. И все, больше никто ничего не пишет. Элина только написала: Олеся, я с тобой, это фирма. Давай нашу немножечко сегодня вяленькую рубрику на горяченькое разбавим батлом.
1: А легко.
0: Итак, ребятки, у нас так складывается ситуация. Пока Даша готовит, я вам скажу, что на четвертом месте оказалась группа «5 утра» с 13 баллами. На третьей позиции Денис Клявер, у него 4... Наоборот, Мераб Амзоев, у него 11. Потом так. Группа «5 утра» 13.
1: Так.
0: Потом Денис Клявер 14. И вот нам сейчас нужно выбрать между дуэтом Ирины Дубцовой и Тони и Ани Лорак. Слушаем еще раз
1: по минуте каждый, и вы просто докидываете либо Дубцовой, либо Лорак. Свой плюс отдаете, свое предпочтение. И мы вместе с вами.
0: Антонио в Стокгольме оживился.
1: Да. Ого, говорит, интересно, как мы поехали.
2: На горяченькое.

0: Так, ну поехали.
1: Ну вот, вроде бы две лиричные песни, да, стоят рядышком, нужно выбрать. Цитатка,
0: говорит. Антонио говорит, вот подожди, вот это заруба, давай-давай, у него футбольный матч. Так, да, Лорак говорит Татка.
1: Татьяна, первое место Лорак.
0: Оксана Лорак, Лина Лорак, Иришка, прости, Лорак, Елена Или, Лорак Иван. Минус, говорит Ольга. Кому минус? Мы выбираем между Дубцовой и Лорак.
1: Геннадий говорит, Дубцова однозначно.
0: Очень похожие песни по жанру Наташи из Битбурга. Пиштоби талантливый, но Лорак мне ближе. За Дубцову Окси, так. За Дубцову Оксана, да. За Лорак Светлана Бернц.
1: Да.
0: Однозначно плюс. Да кому плюс, Ольга? Лорак или Дубцова? Виталий говорит, Ани. Ну, Лорак. Дубцовой плюсик от Евгения. Надюшка говорит, все-таки за Дубцову. Олеся говорит, люблю Дубцову, Ирочку, но голос Ани просто несравним, за нее плюс. Добрый день, Мария пишет от меня, плюс Дубцовой. Дубцову так. Выбирает Антонио.
1: Так.
0: Всем привет. Оу, батл, говорит Мария из Финляндии, Дубцова. Петр за Лорак. Олеся говорит, доброе утречко, Олеся, Даша, все слушатели радиокартины, я даю свой голос за Ани Лорак, она как будто проживает эту песню. За Лорак Андрей, за Лорак Елена, за Лорак Алена. Виктория говорит, всем привет. Кто-то сейчас включает и в шоке, мне кажется, что происходит. Всем привет. Мне нравится обе исполнительницы, но в этот раз чуть больше Лорак.
1: Так.
0: Лорак Барнаулец.
1: Так.
0: Лорак Ольга выбирает.
1: Так.
0: Ну и вроде бы все.
1: Да, я посчитаю палочки.
0: Но ты пока считай палочки, это не точно. Палочку еще докинь, пожалуйста, Дубцовой.
1: Ага.
0: Добавь от Тани из Байройта. Ну, слушайте, на самом деле и у Дубцовой большое количество почитателей и ее новинки, любителей. Дубцову выбирает и Светлана. Вот, например, из Мишеды.
1: Ты кому?
0: А?
1: Ты кому?
0: А, да, то есть я забыла, что мы тоже голосуем. Я Лорак отдам сегодня.
1: Да, и я Лорак. В итоге, друзья, у нас получается, ну, очень существенный, конечно, перевес. 21-10.
0: Боже, 21-10. Как тяжело сегодня это было.
1: Наталья Северного за Дубцова, но даже если туда, все равно будет перевес в 10 баллов, 11-21. Ну что, дорогие, спасибо.
0: Да, давайте это было прикольно.
1: Давайте послушаем. И сегодня так. Поздравляем Ани Лорак.
0: И благодарим вас за участие в рубрике «На горяченькое». Напоминаем, что уже буквально через 10 с небольшим минут у нас розыгрыш «Бонаш Проймоб Премиум» незаменимого гаджета для дома. Будьте с нами.
1: Не расходитесь.

0: Так, ну что, друзья мои, будильник свою работу сделал. Дальше за дело берусь я.
1: Утреннее шоу «Первая смена» на радио «Картина». Прогноз погоды, пробки на дорогах, самые свежие новости утра, горячие хиты и отличное настроение. Твоя главная причина начать день бодро. Утреннее шоу «Первая смена» с Юлией Самошкиной.
2: По будням в 6 утра.

0: Утро лайт.
1: Так, друзья, ну что, утро лайт становится особенно интересным, потому что здесь и сейчас мы будем разыгрывать самый полезный гаджет для дома Bono Spray Mop Premium, и наш спонсор готов одарить кого-нибудь из вас, и это радостно.
2: Внимание, внимание, подключайтесь, будьте все во внимании, потому что мы сейчас расскажем, какой замечательный приз вас ожидает, ну и условия, собственно, сегодняшнего розыгрыша. Каждую неделю мы что-нибудь другое, новенькое для вас придумываем. Итак... За что мы любим Бона?
1: За то, что это легко, за то, что это просто, за то, что это чисто, это максимально комфортно и максимально безопасно.
2: Премиальное качество, умная забота об покрытиях, максимальный комфорт, эргономика и долговечность, друзья. Ну и главное, Бона Spray Mop Premium легко собрать.
1: А пользоваться еще легче, если у вас нет никакого желания устраивать вот эти все пляски вокруг ведра, мочить руки, надрываться, то Бона Spray Mop — это то, что доктор прописал.
2: И сегодня у нас в розыгрыше одна пара, одна классная Bona Spray Mop Premium, и кому-то из вас она достанется.
1: Прямо сейчас напомним вам, как и что происходит в рамках этой акции.
3: Хватит надрывать спину тяжелыми ведрами с грязной водой, перемывать полы и нервничать из-за плохого результата. Хватит переживать, что моющее средство испортит покрытие, и рисковать здоровьем из-за некачественной бытовой химии. Купите Bona Spray Mop. Мойте полы играючи. Bona Spray Mop совершенно безвреден для людей и домашних животных. Никогда не испортит напольное покрытие. Мойте полы одной рукой без разводов и неприятных запахов. Bona Spray Mop. Быстро, просто, чисто. Закажите Bona Spray Mop на bauhaus.info или obi.de сейчас и уже завтра. Наслаждайтесь блестящим результатом.
1: Так и есть, друзья, bauhaus.info и obi.de к вашим услугам, если вы хотите кого-нибудь, быть может, поздравить и сделать приятный презент или купить себе. Ну, а можно здесь и сейчас попытать свое счастье и выиграть прямо в эфире Bona Spray Mop Premium, стать его обладателем и навести такую чистоту, чтобы все сказали «ах».
2: Итак, друзья, что нужно сегодня сделать? А просто нужно быть внимательным и, более того, может быть, даже поделиться опытом. Вы же получали уже Bona Spray Mop Premium, вы же знаете, что это такое. И у нас очень простой вопрос. Кто первый ответит правильно, тот получит Bona Spray Mop по почте от нашего замечательного спонсора и партнера этой акции. Итак, дорогие.
1: Вопрос состоит в том, как много усилий придется вам приложить, чтобы собрать свою незаменимую помощницу. Из скольки частей состоит Bona Spray Mop Premium? Вот напоминаем, вот, что распаковка была снята нашими ручками в нашей студии. Вы можете отправиться просто в телеграм-канал Радио Картина и посмотреть, посчитать.
2: Итак, будьте внимательны. Наш ролик вам в помощь. Из каких частей состоит Bona Spray Mop? Вот вам приходит коробка, сколько частей вам нужно собрать, чтобы получить самый удобный гаджет для уборки дома.
1: Бегите в телеграм-канал, смотрите видео, смотрите распаковку, учитесь уже собирать Bona Spray Mop Premium, пишите нам, сколько в ней частей, и становитесь обладателем этого незаменимого помощника.

0: утро лайт.
1: Ну какое же оно лайт, оно очень даже насыщенное утро, потому что здесь и сейчас разыгрываем бонус Преймоб премиум, незаменимый гаджет для вашего дома, который вы заберете, угадав или посмотрев еще лучше распаковку нашего этого ценного приза. Видео.
2: Встроенный распылитель, друзья, подает ровно столько чистящего состава, сколько нужно, защищая и ламинат, и паркет от лишней влаги и разводов. Никаких ведер, никакого тяжелого труда, просто легкое скольжение, безопасная чистота и абсолютный комфорт. Бонаш Преймоб премиум. Настоящая забота о вашем доме от премиального бренда. Сегодня у нас в розыгрыше. И сегодня розыгрыш назывался «Собери свою Бонаш Преймоб премиум».
1: Подготовься к моменту ее получения. Узнай, из скольки частей она состоит и как быстро и легко собрать ее буквально одной рукой.
2: Наш ролик был вам в помощь, и вот читаем ваши варианты. На самом деле сообщений много, но правильных всего лишь два.
1: Представляете?
2: Ответа: Андрей из Дармштадта — 3, Лена из Пасоу — из 3.
1: Влюблен из первого аккорда — 4, Окси говорит — 5, Наташа из Битбурга — 4. На четверку ставит Антонио, у нас тут казино получается.
2: Из 3 частей говорит Ольга.
1: Барнаулица говорит — 4 плюс жидкость. Так жидкость же тоже часть.
2: Татьяна говорит — из 4 частей. Лена из, говорит, вернее, из 5.
1: Берт Светлана состоит из 5 частей. Говорит, Барнаулец тоже на пятерку ставит.
2: Лена из Бохума говорит — 3 части.
1: Раз,
2: Геннадий,
1: ну,
2: говорит, 4 части.
1: А что, говорит, раньше не разыгрывали, Оксана? Я бы свекрови на 95-летие подарила бы. Я думаю, из 3 частей ручка ни с чем...
2: Мой...
1: Ни с чем. Моем и содержимость для... Для омывателя, наверное. Оксана, вы еще можете успеть своей свекрови приобрести бонус Преймоб премиум на obi.de или bauhaus.info. Буквально на следующий день станете ее тоже счастливой обладательницей.
2: Или выигрывать у нас каждое воскресенье в утреннем шоу в октябре. Да? В октябре мы по утрам разыгрываем. Евгения говорит — от 5 до 6 частей.
1: Ну так не определилась немножко. Татьяна говорит — добрый день, 4 части, несмотря. А вы посмотрите.
2: Лена, молодец. Петр говорит — попробую наугад. Лена из Мюнстера — молодец, но не первая.
1: Попробую наугад, говорит, из 4 частей, очень прост в сборке. Это факт.
2: Надюшка что-то не поняла, говорит, 22 секунды. Ну, может быть, наш ролик 22 секунды длится.
1: Длительность распаковки.
2: Вопрос был в том, Надюшка, из скольки частей состоит бонус Преймоб премиум.
1: Наталья 5 говорит, 3 части, полагает Мария. Ида пишет: бонус Преймоб состоит из 6 частей. Частей, ну, но очень сильно хочу его выиграть.
2: Оксана говорит: я поняла, она от 3 до 5 частей. Ида молодец.
1: Ида была права, но Ида не была первой, к сожалению.
2: Подождите, Ида молодец, Ида на 3-м месте, на 2-м месте Елена из Мюнстера, но абсолютно точно, самой первой, назвала цифру 6 Лилия из Варендорфа, и ей достаются наши бурные, несмолкающие аплодисменты.
1: Еще бы, праздник сегодня у Лилии и у ее домочадцев, потому что в доме появится суперудобный гаджет для уборки Бонаш Преймоб премиум.
2: Давайте разбираться. Лиля, вы уже строчите нам приветственное ура и свой почтовый адрес, номер телефона, электронный адрес. А мы расскажем, на самом деле, друзья, из каких частей состоит Бонаш Преймоб. Мы сами ручками собрали этот гаджет, поэтому можем отвечать за то, что ручка состоит, вы обратите, из 2 частей.
1: Там просто, если понимаешь, если не смотреть видео, то это не так понятно, что она из 2 частей.
2: Мы сказали, иди посмотри.
1: Что, а мы предложили распаковочку-то поглядеть.
2: Ручка состоит из 2 частей. Ее нужно собрать, щелкнуть. Потом вот эта часть, где находится моющее средство, тоже состоит из 2 частей. Непосредственно банка, которая запечатана с моющим средством.
1: И крепление для банки.
2: И крепление. Ну и самая вот эта штука, основание, которым вы будете скользить по
1: любому виду поверхности.
2: Состоит из основы и очень классной такой ворсистой тряпочки.
1: Удобная и очень-очень эффективная.
2: 6 частей.
1: Ждем от Лили контактные данные для того, чтобы передать их спонсору, который отправит вам заслуженный подарок. А всем остальным напоминаем, что бонус Преймоб премиум можно приобрести в любой момент на obi.de или на bauhaus.info.
2: Она уже отписалась, говорит, ура! Ну и сразу свои контактные данные. Лиля, мы вас от души поздравляем. Ну и, дорогие, пишите, ой, смотрите наши анонсы. Мы ж не зря это все снимаем. А потом, может быть, именно в этих анонсах...
1: А потом Лиля такая хоба, знаешь, с закрытыми глазами собирает бонус Преймоб премиум.
2: Ну все, благодарим нашего партнера за подарок для Лили, в данном случае из Варендорфа. И в следующее воскресенье утром также в 11:10 приходите. Мы для вас что-нибудь новенькое еще придумаем.
1: А как же?

Берем спелый манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт – хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.

0: утро лайт.
1: Друзья, летит время, вот уже и Стас Пьех ностальгирует по лету 2005-го, чтобы вы не ностальгировали по утру дня сегодняшнего, успейте отправить заявку, совсем скоро будет финал шоу. Пока же радуемся, что Лиля прислала для нашего спонсора контактные данные.
2: Розыгрыш случился, Лиля соберет обязательно свою бонус премиум, а вы, дорогие, следите за нашими розыгрышами, в следующий раз повезет обязательно вам, ну а если не хочется испытывать удачу, вы знаете, что в любой момент вы можете зайти на obi.de и bauhaus.info и заказать себе этот замечательный гаджет.
1: А еще можно заказать песню в эфире, прям как делает Лена. Или девочки, говорит, можно мне одну песню Бузовой? Я заплачу или заплачу, я не знаю, добавлю себе вызов. Легко, Леночка.
2: Заплачу или заплачу, сейчас узнаем.

0: Утро лайт.
1: Если честно, утро получилось очень даже насыщенным, за что вам спасибо.
2: Если нет заявок, тогда мы будем красиво финалить утреннее шоу. Во-первых, Лилия из Варендорфа говорит: девчонки, спасибо большое. Извините, но я с радости с первомами позвонила рассказать о выигрыше. А теперь есть время и вам сказать огромное спасибо. Я вас всегда с удовольствием слушаю, но редко пишу. Спасибо, пока-пока. Мы ваше спасибо переадресуем бонус премоб, потому как именно спонсор предоставил подарок и замечательный с тем, чтобы вы его благополучно и вовремя получили.
1: Зато спасибо скажем вам за то, что поучаствовали в происходящем в эфире.
2: Спасибо большое. Ну и напоминаем, что следующее воскресенье утром, друзья, всех ждем на очередной розыгрыш. Ну и вот, собственно, финальная красивая точка. Мы не рассказали об этом в хороших новостях на завтрак, расскажем сейчас. Сегодня у Кати Чепик день рождения.
1: Да, поздравляем талантливую девушку, которая очень активно набирает обороты, и желаем ей всяческих побед и приятностей.
2: Я вот зашла в Телеграм, смотрю, такой трогательный большой пост она пишет. Конечно, благодарит маму и папу за жизнь. И еще говорит: сегодня мне 36, и страшно, и смешно, гордо и недовольна, и все-таки я горжусь собой и благодарю за все. Всех, кто стоит рядом со мной на моем пути. Вы опора, вы любовь, вы есть я. И еще дальше там зайдете, почитаете. В общем, очень эмоциональная, очень честная, искренне открытая Катя Чепик. Я думаю, будет хорошим подарком. Во-первых, то, что она свой день рождения отмечает в Германии, она сейчас готовится к гастролям. Во-вторых, уже в следующий уикенд, друзья, состоятся те самые гастрольные, точнее, концерты Кати Чепик 16-17-18 октября. Кто хочет, у кого планы подкорректировались, вы можете зайти на билет Картин ТВ, изучить подробную афишу и обязательно приехать на концерты Кати. У нас, кстати, завтра случится подведение итогов розыгрыша в Инстаграме. Кто-то получит 2 билета. Ну и, пользуясь моментом, давайте еще раз поздравим Фричку из Берлина. Она у нас в прямом эфире Радио Картина классным способом, классным сообщением выиграла тоже 2 билета. С подружкой собираются в Аугсбург.
1: Обеспечила себе досуг.
2: Да, Фричка, надеемся, что все у вас получится. Ждем фотоотчет.
1: Ну и на этом закрываем утреннее шоу. Благодарим вас всех за то, что встретили воскресное утро в нашей компании. Еще раз поздравляем именинницу Катю Чепик.

Остановись. Посмотри, как падают листья. Радиокартина. Осенняя. Антидепрессивная.

0: iTunes Chart. На радио «Картина». Десятка самых крутых треков в мире. Прямо сейчас.
1: iTunes Chart. 10 место.

0: iTunes Chart на радио «Картина». 6 место.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: iTunes Chart. На радио «Картина». Пятерка самых крутых треков в мире. Прямо сейчас.
1: iTunes Chart. 5th place.

0: iTunes Chart. Каждое воскресенье на Радио Картина.
1: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире Радио Мессенджер. Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям. Мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся.
2: Фух. Признавайся в любви. Замени скучные смайлики эмоциональными песнями. Присылай фото и голосовые сообщения. Радио Мессенджер. Пообщаемся.
3: Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
4: Она, конкретно я, танцует под то, что вы будете заказывать, друзья мои. Потому что Радио Мессенджер открывается наш обычный воскресный. На Даше Серских я обычный воскресный этот управитель пультом и всеми остальными приблудами, о которых вам знать даже совершенно, наверное, не обязательно. В общем, тот самый. Буду сидеть здесь и ждать с нетерпением, когда же вы напишете свои сообщения и пришлете их нам через наше мобильное приложение. Друзья мои, если вы еще не стали обладателем этого чуда техники, то, пожалуйста, зайдите в Google Play Market, в App Store, скачайте наше приложение, станьте нашим премиум-подписчиком за 20 евро в год, получите бесплатный месяц прослушивания, получите все бонусы от статуса премиум-подписчика. Я имею в виду, конечно же, это добавляет все абсолютно песни, которые у нас звучат в нашем плейлисте, себе в избранное. Можно из готовых плейлистов, которые уже есть в мобильном приложении, тоже добавлять, слушать, когда нет интернета. И, ну и, естественно, все ваши заявки читаются в первую очередь, несмотря на то, что кто-то там написал раньше вас. Вы всех переплюнете. Так, ну, в общем, все бонусы рассказала. Рассказала о том, что меня зовут Наташа Терских. Остается только сказать вам здравствуйте, дорогие мои прекрасные. Ну и, конечно же, начнем-с. Уже есть у меня Елена, ожидающая песню. Говорит, сегодня день рождения у моего любимого мужчины. Я желаю ему крепкого здоровья, успехов в делах. И самое главное, пусть сбудется все, о чем он мечтает. Всем хороших выходных, позитива и здоровья. Песню про день рождения любимого мужчины мы слушаем прямо сейчас в эфире на картине.

0: четверг, 20:30. Вечернее шоу Олеси Спасской на Радио Картина.
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.
2: Я так чувствую, друзья мои, что в четверг, как всегда, будет очень интересно у нашей Олеси Спасской. Ну а прямо сейчас в воскресенье я жду ваших заявок, и это круто, что они приходят, и даже не стоит напоминать. Это замечательно. Петр из Эркарта, например, говорит: «Здравствуй, Наташа, очень рад слышать твой зажигательный голос. Спасибо, Петр. Хочу заказать песню моим друзьям, живущим или жившим на Алтае. Когда-нибудь я обязательно тоже туда приеду». Ну что ж, ну и песню вы заказали замечательную. «Еду я на родину». Мы ее, конечно, послушаем. Далее Лена пишет нам: «Здравствуйте, Наташ, мы в дороге домой. Отдыхали в Австрии. Вот, и у нас вчера был 11-й день свадьбы». Класс! 11-й день свадьбы. «Муж за рулем. Была бы очень вам благодарна, если бы мой муж услышал эту песню. Ты мне нужен любой в исполнении Авировы. Спасибо вам огромное», говорит Лена. Поищу. Надеюсь, она у нас имеется в музыкальной базе. Так, еще появляется Яна. Говорит: «С днем рождения, доченька Софушка. Сияй, блистай, как солнышко. Здоровой будь, красивой, веселой, счастливой. Пусть жизнь тебя лишь радует. Судьбу хранит и балует. Все трудности забудутся. Мечты, надежды сбудутся». Замечательно. Ну что ж, поздравляем вашу дочку Софию от всей души. Песню для нее поставлю от Джаха Калиба. Ну а пока не лето, а еду я на родину.

0: В какой-то степени я у вас одна. Одна, которая может выполнить любую вашу просьбу, друзья мои. Конечно же, час радиомессенджера ровно 13.00 на немецких.
1: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям. Мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви. Замени скучные смайлики эмоциональными песнями. Присылай фото и голосовые сообщения. Радиомессенджер. Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
0: Внимание, редакция снова готова с вами поздороваться. Наташа Терских меня зовут, и я, конечно же, с удовольствием приму в дар ваше сообщение, которое вы всегда можете прислать через наше мобильное приложение. Вот Галина Витих этим воспользовалась, говорит: дорожный привет моим попутчикам, мужу Алексею, снохе Наталье, ее мужу Виталику. Мы в дороге на Калининград. Удачи и маленькой очереди на границе нам. Ну и песня «Матушка-Земля» уже звучит для вас, для вашей большой компании.

0: Картина. Остальные шум.
1: Какая потрясающая заявка мне пришла от Светланы. Да, боже мой, я думаю, кто-то, может быть, закажет, и я себе наконец-то добавлю эту песню в избранное. А вот Светлана, вы просто посланы мне всевышними силами какими-то. Ну, а для меня, Наташа, мою любимую осеннюю песенку. Спасибо. Светлана из Бремена, жму вам руку, выдаю вам аплодисменты и песни о группировке «Ленинград. Желуди» на радио «Картина». Прекрасно.

0: картина.
1: Отлично! Супер, Гуд!
0: Осенью нам всем так не хватает теплых дней. Но мы знаем, где их найти. В сети магазинов «Миксмаркт». Добавьте летнего тепла в ваши традиционные рецепты с подсолнечным маслом «Славянка». Натуральный аромат для домашних салатов и горячих блюд. Знакомый вкус, который делает любимые рецепты еще вкуснее. Подсолнечное масло «Славянка». Солнце в каждой капле. Добавьте немного солнца в ваши блюда вместе с «Миксмаркт».
2: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49-611-88-096-241.
1: Супергуд!
3: Так, ребята, есть ваши просьбы, есть я, которая исполнит эти самые просьбы, практически как фея, волшебница, не знаю, называйте как хотите, да просто диджей на радио, ё-моё, Наташа Терских. Так, поехали, у меня тут образовался Ленар, говорит: Наташ, здравствуй, хорошего тебе эфира, радиослушателям радио «Картина» тоже большой привет. Еще есть Владимир, который говорит: Натали, захотелось мне послушать песню группы «Кино», «Вопрос». Старая забытая песня, очень редко заказываемая, поэтому, Ленар, делаем просто, вы знаете, так скажем, подмену вашей песни на другую песню, потому что вас двое, вы заказали одну и ту же группу дважды я не поставлю, поэтому будем слушать «Вопрос» вместо «Следи за собой». А вот Роман Гильц смотрит в сторону совершенно иных жанров музыкальных. И что же у нас заказывает? Сейчас Роман нам и расскажет.
4: Добрый день, радиокартина.
3: Добрый.
4: Хотели попросить вас поставить песню. Какую, Софи, песню хотим?
5: Ягода малинка.
4: Ягода малинка, да? Да. Большое спасибо, всем хорошего дня.
3: Роман, прекрасно, прекрасно переводите с детского на человеческий. Что ж, «Ягоду малинку» от группы «Хабиб» слушаем прямо сейчас.

0: die 60er Jahre. Die glieren nur länger vor, die gingen öfter aus. Da haust die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Möbelstück.
1: Евротоп на радиокартина.
2: Так, ну что ж, немножко финской музыки мы только что послушали, а теперь послушаем немножечко русского рока снова, вернее, продолжим после группы Кино. У нас группа ДДТ здесь в заявках имеется. Галина Витих ее заказывает. Говорит, пожалуйста, помедленнее сообщение прочитайте, не успеваем записывать. Привет нам, Витихам, удачной дороги, короткой границы в Мамоново и прекрасного отпуска в Калининграде. Ух как! Ну и Балтийское море от группы ДДТ, надеюсь, помогут вам в пути.

этой глуши мы с тобой пережили больше того, что когда-то хотели. Стаи цветов над полями кружили, тоньше небес, что нас когда-то раздели. Краски на холст ты устало бросала, путая белое с черным в ответах.

Наталья говорит, здравствуйте, радиокартина. Наталья, между прочим, пишет нам из Экибастуза. Да. Мы сегодня собрались с шашлыком, провожаем Елену из Далласа. Всем нам большой привет. И вам большой привет, конечно же, песню. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мы непременно послушаем. Еще появляется у нас тут Константин из города Вюрцбург. Говорит, привет, Наташа. Привет, все радиослушатели. Радиокартина. Хотел бы от нашей семьи поблагодарить всех тех, кто поддержал нас в такой тяжелой для меня и моих детей ситуации в жизни. Наташа, тебе тоже отдельное спасибо за поддержку. Ох, Константин, хотел бы я, конечно, вас в другие моменты поддерживать. Без нашей помощи и поддержки было бы очень-очень тяжело все это пережить. Все, кто сейчас слышит мое сообщение, огромное вам человеческое спасибо. Спасибо и вам, Константин, что вы не закрываетесь от мира, за то, что вам хочется, знаете ли, как-то вот вас поддержать. Бывает, люди закрываются, и то есть ты бьешься как в стену, и он сам себя там съедает. А вы наоборот, вы открылись, и это здорово. Константин, я надеюсь, что все-таки со временем вам станет легче. Обнимаю вас крепко-крепко. Ну что ж, друзья мои, прямо сейчас Олег Митяев и песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

молчали, громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям. Мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви. Замени скучные смайлики эмоциональными песнями. Присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
1: Внимание, внимание, ребята, редакция снова здесь, снова с вами. Наташа Терских зовут редакцию. Ну и, конечно же, продолжим вместе получать хорошее настроение и удовольствие от всего происходящего. А что нужно сделать для того, чтобы прям конкретно получить все вот эти мной описанные бонусы? А нужно всего лишь прислать сообщение через наше мобильное приложение, ребята. Если у вас нет его, то, пожалуйста, зайдите в Google Play Market, в App Store и, конечно же, его себе установите. А еще лучше стать нашим премиум-подписчиком и всего лишь за 20 евро в год получаете кучу всяких приятностей. А это значит, что любая песня, которая звучит в нашем эфире или же уже готовых плейлистах нашего мобильного приложения, может попасть вам в избранное, и вы сможете слушать эти все композиции даже тогда, когда нет интернета. Ну а пока заявок нет, я говорю вам здрасте и, конечно, слушаем классных парней.

0: Реклама на радио «Картина».
1: Я то, что надо.
2: Знаешь что? Может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonus Primo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
4: Bonus Primo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Primo Premium. Быстро, просто, чисто.
0: Рекламная служба «Радио Картина». Плюс 49 611 88 096 241.

0: Берем спелый манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.
1: Авторский проект «Другие берега». Артем Николаев, всегда рад вас приветствовать в 9 вечера и погрузить вас в мир совершенно иной музыки. Возможно, именно той, которую вы никогда не слышали на самом-то деле. Вот. Скорее всего, никогда не слышали, потому что наш меломан Артем Николаев, мне кажется, знает уже практически всю музыку, которую когда-либо создали на планете Земля, начиная еще с незапамятных времен. Наверняка вот этих самых людей, которые еще сидели у костра и добывали при помощи искры огонь. Ладно, ребята, а я прямо сейчас возвращаюсь в эфир. Для чего? Для того, чтобы, конечно, кому-то передать привет. И есть у меня тут заявка от Якова, который говорит: для мамы, для моей, пожалуйста, я ее очень сильно люблю. Яков, это прекрасно. Имя мамы в следующий раз обязательно напишите. Ну, а вообще песню от Мурата Насырова будем слушать. И еще у нас Юлия, которая тоже передает привет. И тоже мамочке. Говорит: привет, даю привет любимой мамочке Марии. Песню «Фантазер» заказывает. Вот прямо сейчас две мамы будут рады. Начнем мы с мамы Якова, затем мама Мария тоже послушает свою композицию. Ну а что послушаете вы, друзья, зависит только от вас.

0: Плюсы выходных. Можешь делать все, что хочешь. Минусы выходных. А ничего уже и не хочешь. Пытка водой заключается в том, что человека привязывают к стулу и включают воду. В итоге он медленно сходит с ума от понимания, какой счет придет ему за коммуналку. В мире столько разных денег, а люди не знают, что мне подарить. Поразительно.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, а тебе не шепчу, я кричу, я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки.

Знаете вы, друзья, что глаза цвета виски – это вообще, в принципе, самый древний цвет глаз. То есть самый распространенный был когда-то именно карие глаза, ну, цвет виски, да. И только потом уже начали появляться голубые прежде, потом зеленые глаза. Зеленые до сих пор считаются самыми редкими. Вот так вот взгляните на себя в зеркало, вспомните, какого цвета у вас глаза. А вот я взглянула, вспомнила, что у меня, кстати, зелененькие, да, ну, такие. Как Маша говорит, да, Никита, вообще странно, это дочь моя Маша, что вот при солнечном свете становятся желтыми, а в обычном освещении, ну, такие болотно-зеленые, не знаю, как их правильно назвать. Ладно, про глаза потом как-нибудь покумекаем, а пока у меня тут есть белый филин, бывший финский, так себя подписывает человек, говорит, привет, любимая радиокартина, всегда было так хорошо, что сегодня совсем нехорошо. Прям так нехорошо, что только вспомнил, как вчера было хорошо, кажется, что не так уж и плохо. Так-то привет Шестипалатинскому дорогому, и, кстати, бесценна дружба наша, привет и обнимашки Лене Или. Бесценна от Бузовой, и 5 утра будем слушать в эфире на картине, еще послушаем шлягер от Игоря Талькова, «Чистые пруды», Лея его заказывает из города Висбаден, говорит, привет моему любимому папе Эдуарду, спасибо большое за все, что ты делаешь для нас, какие хорошие слова от дочери. Ну а пока бесценна Бузова.

0: Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».
1: У каждого из нас на свете есть...

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Так, это прекрасная жизнь. Вот все, что я успела перевести с английского языка, ибо владею им, честно признаться, не очень хорошо. Но я думаю, вы и сами это поняли. Так, у меня тут есть очередная музыкальная просьба. Вот появляется у нас Елена. Во-первых, благодарит она белого Фина с тем, что он позволил ей пополнить картотеку песен Бузовой. Говорит, еще одна Бузочка у меня в избранном добавилась. Ну что ж, прекрасно, будем держать руку на пульсе. Может быть, в течение дня еще какая-нибудь песенка у вас появится. Да вы и сами можете ее заказать. А еще Ленар появляется. Наташ, привет, желаю тебе хорошего эфира. Прошу песню, заранее большое спасибо. Все-таки группа «Кино» и «Следи за собой» прямо сейчас в эфире на картине, друзья мои.

0: создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство.
1: И искусство ждет вас в среду, друзья мои, так что готовьте ваши ИИ-хиты. Ну а как там пойдет дальше, как решится их дальнейшая судьба, конечно, все зависит от наших слушателей. Ну а от меня зависит, услышит ли, например, Маратушка. Большой привет от Регины. Надеюсь, что услышит. Хорошего дня всем, передает Регина. Хочу еще передать привет любимому Маратушке. Ну что ж, передаем и песню, раз вы попросили любую, то будет вам песня любая от таланта. Вот такой пацан.

0: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям. Мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви, замени скучные смайлики эмоциональными песнями, присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
1: Редакция вновь объявляет о своем присутствии в эфире на радио «Картина». Наташа Терских звать меня. Как зовут вас, я, конечно, узнаю, если вы напишете какое-нибудь сообщение и, естественно, кому-нибудь передадите привет. А у меня уже есть парочка жаждущих. Ну что ж, погнали. Светлана пишет там из Бремена. Наташа, после желудей уже час прошел. Да больше часа прошло-то, ё-моё. Правила знаю, что-то сегодня мало активности, а ведь погода располагает. Сиди, да слушай радио «Картина». На улице дождь и ветер. Осень. Мари Крайнбери с песней «It's my life» будем слушать в эфире на «Картине». А еще у нас снова появляется Наталья из Экибастуза. Говорит, радио «Картина», поставьте нам эту песню, пожалуйста, хотим послушать. Вот и осень. Вот и осень послушаем, но пока «It's my life». Дима Билан, Мари Крайнбери.

На самом-то деле дождь и улетающие птицы — это не всегда показатель осени, потому что птицы могут просто перелетать с одного места на другое, а дождь идет в любое время года, даже зимой. И даже бывают зимой грозы. Так что вот такие дела, ребятушки. Но стереотипное мышление, оно никуда не девается. Зато, ребята, у нас вот сколько лет пройдет, я не знаю, мне кажется, еще 50 лет пройдет, но все равно эту песню «Последние из нас» будут слушать 100%. Группа ДДТ и песня «Что такое осень?» Ее заказывает Ирина из Радана, говорит: «Привет, любимая радиокартина, всем прекрасного настроения. Давайте продолжать тему осени. Обожаю группу ДДТ, поэтому с удовольствием послушаю их осень». А их осень очень отличается от стереотипной осени.

Вы знаете, как говорила Эрих Мария Ремарк, человек одинок всегда и никогда. Вот такие дела, ребята. Понимаете, как хотите. Я вам мысль дала, а дальше уже ваше дело. Ну, а прямо сейчас Светлана Гуляев у нас получит песню. Говорит, добрый день, радиокартина. Мы, вернее, к нам приехали наши внучки Эля и Айла. Мы все сейчас на улице, у нас прекрасная осень. Поставьте для девочек эту песню. Я не шмакодявка, а для всех слушателей прекрасного осеннего дня желаю и хорошего настроения. И спасибо вам за это большое. Что ж, песня звучит прямо сейчас для ваших внучек. Ну, а что будет дальше, ребят, зависит от вас.

0: Обыкновенный вторник.
1: Поговорим об актуальном.
2: В немецких реалиях.
1: Поспорим о вечном.
2: В масштабах страны и мировых тенденций.
1: Проверим интуицию и блеснем талантами.
2: Непременно. Каждый вторник в 8 утра.
1: На радио «Картина».
3: Что ж, ребятушки, до вторника еще нужно дожить, а прямо сейчас давайте жить в моменте, и я с удовольствием приветствую нашу замечательную далекую слушательницу, потому что она находится за океаном, за Атлантикой. Зовут ее Елена, в прекрасном городе Нью-Йорке она проживает, и прямо сейчас давайте-ка послушаем голосовое сообщение, которое прислала нам Лена. Лена, вам слово, как всегда.
4: Доброе утро, Нью-Йорк! Добрый день, Германия! Здравствуй, моя дорогая, любимая женщина с фитильком. Наконец-то я услышал твой голос. Ах, Наташа, пожалуйста, поздравь от меня лично свою маму с днем рождения. Да, уже скоро месяц. У нас с ней в один день. День рождения, так хотела поздравить. Ну, немножко забегалась, тебя не было в эфире. Не знаю, передавали ли тебе или нет мои поздравления.
3: Неважно.
4: У нас такой моросит дождичек такой неприятненький. Ну, не холодно, тепло. Вот. Ну, конечно, желательно бы было бы, чтобы солнце, чтобы потеплее, но у природы нет плохой погоды. Ну, что сказать вам, дорогие мои. На работе, как всегда, в наглую слушаю вас без наушников. Сегодня воскресенье, можно это себе позволить.
3: Я тоже нагло, без наушников.
4: Вот все там заказывают песни про осень, а я все никак не могу насладиться песнею Игоря Крутого, который написал для Александра Лима «Неземная». Наташенька, поставь, пожалуйста, для всех женщин, для всей вселенной. Я хочу, чтобы все мужчины говорили и пели такие красивые, прекрасные слова, как написал Игорь Крутой. Ну, он по-другому не может. Ну, вот как-то так. Это была я, Лена, из Нью-Йорка. Всем хорошей, теплой, золотистой осени с красивыми такими красно-желтыми листьями. Ну и самое главное, мира, здоровья, а остальное все будет. Ну вот как-то так. Пока-пока, это была я, Елена из Нью-Йорка. Вас всех обнимаю. Будьте, самое главное, здоровы, любите и будьте всегда любимыми. Женщина с фитильком, а тебе хорошего эфира. Как-то так. Бай.
3: Бай, Елена. Прямо сейчас ваша песня звучит уже в нашем эфире.

0: Вот Лена из Нью-Йорка, насколько прониклась эта композиция, говорит, спасибо, Наташа, особенно вот эти слова, которые там звучат, любоваться тобой, голая ты или в платье. Это так красиво, романтично. Я, честно говоря, этих слов не услышала, наверное, потому что не прислушалась. Ну что ж, я рада, что вы рады, дорогая наша Лена. Что ж, поехали, ребята, у меня тут снова партия ваших заявок. Татьяна пишет нам, добрый день, радиослушатели, хочу поздравить мужа с днем рождения. Муж зовут Дима, пожелать ему хочу всего самого хорошего и поставьте для него песню «Пусть бегут неуклюже». Послушаем непременно. Еще белый филин снова появляется. Говорит, привет, любимая радиокартина. Наталья, привет. Прошел час, пол-литра минералки тоже прошли. Вчера еще в ушах звучат. Звучит видеоотчет шестипалатинский уже на группу Нэнси. Я вчера непроизвольно попал. Привет, Нью-Йорк. Привет, Шестипалатинск. И всех люблю, всех обнял. Песня «Привыкаю» от Оли Бузовой будет звучать в эфире на картине. Алекс из города Нью-Йорка пишет нам. Привет, планета. Там моя сестрица на работе. Дождь мерзко. Мы с моей любимой на кухне кофеек и корочка, бутербродик. Я поддерживаю поздравления. Хотел бы, чтобы мы не забывали, что близкие могут еще быть братья, например, сестры. Это привет сестре, да, я так понимаю. Любите матерей, любите отцов и почаще говорите им об этом. Звоните сестрам и братьям и всем нам мира. Брат и сестра Роза Фильберт будет звучать здесь в эфире на картине. Еще есть Владимир, который говорит, добрый день, радиокартина, а можно ли мне песню для радиослушательницы Наташи из города Экибастуз? Наталья так хочет вам поднять настроение, будьте здоровы. Ну, надеюсь, что да, поднимем настроение, песню я нашла. А еще у меня тут, между прочим, появляется Валентина. И тоже с голосовым сообщением. Валентина, вам слово.
1: Добрый день, радиокартина.
0: Добрый.
1: Я всю дорогу от Штутгарта до своего дома, а это 430 километров, слушала нашу и вашу радиокартину.
0: Так.
1: Очень приятно слышать поздравления в такой хороший, прекрасный осенний день. Лес очень прекрасен. По дороге домой я наслаждалась этой красотой разноцветно. И хотела бы послушать песню «Листья желтые над городом кружатся». Когда-то мой брат эту песню переделал. И там есть такой припев. Он пел вместо листьев, он пел «И от лобзика не спрятаться, не скрыться». «Листья желтые, скажите, что вам снится». Я не знаю, почему он так ее в совсем другом направлении, но это вот было мое детство. На этой песенке я вот так вот и выросла. Спасибо большое, радиокартина. Всем хорошего дня, хорошего настроения. И пусть эта осень продлится еще хороший месяц, а можно и больше. Это прекрасное время года. Пока-пока.
0: Как сейчас песню Анжелики Варум и Дмитрия Маликова слушать по-другому, после того, как вы нам тут подкинули идею с лобзиком, я не знаю. Но давайте попробуем вместе. Прямо сейчас «Листья желтые над городом кружатся», потом уже «Бегущий неуклюже», «Родная душа», «Привыкаю» и песня про Экибастуз.

0: Я не думала никогда, что доживу до момента, когда буду слушать песню про город Экибастуз. Ребятушки, даже коллектив они решили, ну, как-то так, знаете ли, не фантазировать особо. Зачем, если есть такое крутое слово, как Экибастуз? Мне кажется, оно вообще великолепно. Для моего уха просто прекрасно. Так, а у меня тут есть для моего... Для моих глаз, вернее, вот, тоже прекрасные вещи, это ваше сообщение. Во-первых, Елена Ильи снова вдохновлена тем, что у нас тут дарят ей песни от Ольги Бузовой, а вам ее подарил снова финский, то есть белый филин, вот кто вам ее подарил. Далее продолжим. Добрый вечер ведущим, радиослушателям, всем приятного дня. Сегодня у нас в гостях мой любимый дядя с тетей Леной. К сожалению, видимся нечасто, поэтому хотел бы поприветствовать песенкой «Три аккорда» от группы «Цветомузыка». Спасибо вам большое. Будем приветствовать. Лиля пишет: «Привет, Наташа, я сегодня с самого утра слушаю радиокартины. Я с вами даже белье перегладила, обед приготовила, посуду перемыла. Теперь отдых. Давай шампанское!» Кричит нам Лилия. «Хрустали шампанское» от Александра Буйнова услышим. И так-так-так. Вот кто у нас тут есть. Милана, наша самая маленькая слушательница. Милана, сейчас вам дадим слово.
1: Тетя Наташа,
0: здравствуйте.
1: Привет. Привет. Я с вами, Слава, точно. Спасибо. Я хочу песню заказать «Днем рождения».
0: Мне кажется, очень понравилась Милане песня про день рождения от Ирины Аллегровой. Ну, не смеем отказать девчульке вот в этой замечательной композиции. Слушаем.

Я ключ повернул и остался за дверью весь мир. Ну и пусть.

давай помолчим. Хочу я горячей щекой прикоснуться к ладоням твоим. И музыка тает, и ночь наступает.

0: наполнит бокал.
1: Действительно, по правилам этикета, между прочим, в древние времена, ну, какие же древние, там где-то 150-200 лет назад, в любом случае шампанское всегда подавалось исключительно, ну, как, оно тогда не было шампанским, оно, можно так сказать, было игристым вином, исключительно в хрустальных бокалах. Почему? Потому что именно хрусталь не передает никаких дополнительных вкусов и не портит вкус самого продукта. Вот точно так же черную икру подают в хрустальных вазочках, и даже красную икру, и много различных других продуктов подают исключительно в хрустале, потому что он не обладает вот этим свойством переводить, так скажем, вкус продукта, потому что все остальные, даже стекло, даже очень хорошее стекло, оно все равно оставляет некоторые еле заметные для нашего с вами, извините, такого, знаете, совершенно типичного вкуса, а вот для каких-нибудь гурманов, сомелье и прочих, это, конечно, серьезная такая вот вещь. Так что знайте об этом, знайте. Если вы у бабушки в серванте забрали хрустальные бокалы, вы все правильно сделали. Раньше мы не ценили, дураки. Ладно, ну а прямо сейчас я возвращаюсь в эфир уже не с полезной информацией по поводу хрусталя, как пить шампанское и все прочее, а, конечно, исключительно из-за ваших сообщений. Поехали, друзья мои. У меня тут есть сообщение от Маришки, которая говорит: «Добрый день, Натали. Осень шепчет, не спеши, наслаждайся, просто живи, и в каждом листике тепло, и даже если холодно, вокруг давно». Вот такая красота вокруг, без восхищения невозможно смотреть. Всем мира, добра и тепла желает Маришка. Ну и песню хотелось бы послушать «Аура» от Ани Лорак. Спасибо, вы классные, радиокартина. Так, далее у меня еще есть сообщение от Виктора из Дрездена. Говорит: «Добрый день, уважаемая радиокартина. Я всегда слушаю вас, но очень редко заказываю песни. Почему? Почему? У меня сегодня день рождения. Хочу поздравить себя со своим днем рождения. Передаю привет всем моим родственникам и своей любимой жене, а также любимым детям. Если можно, песню от группы «Виктор». Всем спасибо и хорошего дня». Группа «Виктор» — это трибют группы «Кино» и группу «Крови на рукаве». Я надеюсь, мы в их исполнении послушаем вас. Еще раз с днем рождения. Всего вам самого замечательного.

0: картина.
1: Отлично! Супер! Груз!
2: Осенью нам всем так не хватает теплых дней, но мы знаем, где их найти. В сети магазинов «Миксмаркт». Добавьте летнего тепла в ваши традиционные рецепты с подсолнечным маслом «Славянка». Натуральный аромат для домашних салатов и горячих блюд. Знакомый вкус, который делает любимые рецепты еще вкуснее. Подсолнечное масло «Славянка». Солнце в каждой капле. Добавьте немного солнца в ваши блюда вместе с «Миксмаркт».
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49-611-88-096-241.
1: Супергуд!
3: Так, друзья, Супергуд, есть здесь ваша просьба. Если просьба есть, значит, есть я. В эфире на картине Анна пишет нам. Говорит, добрый день, русское радио. Мы «Радиокартина». У нас другого имени не имеется. А радио с таким названием имеется. Но это не мы. Так, прошу поставить для моего любимого мужа песню «ДДТ». Он облагораживает наше жилье, делает его красивым. Молодец. Штукатурит стены коридора. Спасибо. Боже, это такая муторная работа. Но вам, муж Анны, я не знаю просто вашего имени, Анна решила утаить эту информацию. Песню группы «ДДТ» мы послушаем. Не «Что такое оно осень», потому что она была в прошлом часе. Одну и ту же песню так часто повторять мы не имеем на сие ни малейшего права, поэтому будем слушать в последнюю осень. Но я надеюсь, это не повредит вашему коэффициенту полезного действия, и вы, дорогой муж Анны, сможете закончить коридор в ближайшее время.

0: Все, что я знаю о Ким Кардашьян, я узнал против своей воли. Женщина, сидящая рядом со мной в самолете, беспрерывно болтает. Ей-богу, ни минуты покоя от нее. Я уже начал жалеть, что женился на ней. Каждый мужчина рано или поздно должен жениться. В конце концов, счастье не главное в жизни.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: «Раньше было так». А теперь так.
1: Радио «Картина». Музыка для всех.
2: Святая правда, музыка для всех, друзья мои. Для любителей любых жанров, между прочим, открыты наши эфирные двери. Ну, а я открыта сердцем и душой, конечно же, к вашим сообщениям. Начнем мы с тех, которые написаны от руки. Пишет нам снова Филин, то есть белый. Говорит: привет, любимая радиокартина, привет, Наталья. Мы уже с вами здороваемся не первый раз, между прочим, можете не здороваться больше. Так, привет, родной город, которого нет, тот, что не Питер и не Берифельд, Шестипалатинск, тебе тоже огромный привет. Пополняя бузочками арсенал приложений радиокартиновой Лены Или, не могу пропустить воскресенье без привета тебе, Наталья. Прям имагинально. Кулинарный на стол диджейский привет зеленой ленточкой. Вот, привет, держи. Спасибо, разрезала, получила. Спасибо тебе, Наталья, за эфир. Мордочка меня в сметанку. Но я люблю твой труд и не люблю песни и ишницы. Эту иллюзию из MIDI-файлов я тоже не люблю. Здесь мы с вами солидарны. Рад, сегодня их почти нет в нашем эфире. Они практически отсутствуют в нашем эфире, Наталья. Да, да, есть такое дело. И тут вам же отвечает Лена Или, говорит: Наташ, честное слово, я Виталия Филина не просила, я его предупредила, что тебе может не понравиться. Да ладно вам, Леночка, если это для вас, мне нравится все. Я лучше завтра у разных диджеев по одной песне буду заказывать, но этот белый птиц очень упрямый, я заметила. Не переживайте, есть у нас слушатели, которые каждый час заказывают, например, группу кино. Ничего страшного, все нормально. Хотя у меня уже нет-нет, да и глаз дергается. А еще у меня тут есть заявка от Светланы Гуляев. Снова появляется она у нас в нашем эфире. И давайте послушаем Светлану, потому что она снова с голосовым.
3: Добрый день, радио «Картина», Наталья. Я не знаю, может быть, я уже время прошел целый час, как да. Я заказывала песню. Хотелось бы еще раз заказать песню, например, не например, а для наших друзей фамилии Набоков. Они сейчас отдыхают в Турции без нас. Так получилось, что без нас, да. Они такие молодцы, хочу сказать, что, например, в данный момент, чтобы им было не скучно и всегда, чтобы мы были с ними. Знаете, что они сделали? Они взяли камушки и везде носят их с собой. То есть, если они на пляже, значит, мы с ними лежим на пляже, лежанки для нас, камушки и очки одеты на камушки. Если мы с ними за столиком, то, значит, у нас всегда стоят по напитку рядом с ними. Поэтому, дорогие друзья, фамилия Набоков, Таня, Лёша, спасибо вам большое. Вы классные. Дай Бог вам всего здоровья. Желаю вам всего самого хорошего и прекрасного отпуска. Извините за мои эмоции.
2: Не, ну это трогательно. Это
3: самое сердце. Наталья, прошу прощения.
2: Ничего, извините. Ничего.
3: Поставьте, пожалуйста, песню «Если с другом вышел путь». Я думаю, что это самая прекрасная песня, которая расскажет о том, кто самый настоящий друг, да? Давай, всем прекрасного дня, извините.
2: Боже мой, какая вы трогательная, Светлана, прекрасная. Конечно же, вашим друзьям, которые очень интересно подошли к процессу, мы передаем большой-большой привет. И песня ваша, которую вы попросили, звучит прямо сейчас в нашем эфире.

0: Не бередя ничьи раны, друзья мои, снова появляюсь в эфире. И, конечно же, снова по вашей просьбе. Просто так меня сюда силком не затянешь. Так, ну ладно, шучу. Хотя, что я шучу? Правду я вам говорю, действительно. Ну, и мне кажется, это у всех так. Так, ребятушки, что ж, у меня тут есть Надюшка. Да, есть Надюшка. Пишет она следующее. Добрый день, Натали и слушатели. Добрый день, Надюшка. Можно песенку про одинокую ветку сирени? Спасибо и всем желаю хорошего дня. А еще Надюшка присылает фотографию потрясающих вафель. Боже, какие они у вас красивые. Как они у вас так получаются? У меня никогда такие не получается. У меня какие-то тухлые, серого цвета, неаппетитные совершенно. Короче, как-нибудь рецептик скиньте, Надюшка. Так, а еще у меня тут есть влюбленный с первого аккорда, который решил облегчить мой труд и, конечно же, тоже прислал голосовое сообщение. Послушаем.
1: Наталья, привет, Шестипалатинска, тоже привет, слышу, вы в эфире, там белый филин, умный пицца такой поет, да? Вот, пицца, давай, лети, я видел, что у меня есть, давай, разделимся. Вот, всем хорошего дня, хорошего настроения, а давайте петь. А она все равно. Спасибо.
0: Песня будет, я тоже видела, что там у вас есть. Спасибо за фотографию, выглядит очень-очень аппетитно. Ну, а прямо сейчас Юрий Никулин, песня про зайцев.
2: На синем лесу. Где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: тринь траву.
1: А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от

Так, ребятушки, ну что ж, я девочка вроде как, будто бы женщина. Наташа Тверских, женщина, собственно, здесь с вами в эфире на радио «Картина». Объявляю, что остается у меня совсем немного времени в вашей компании. Вот. И заранее благодарю замечательную девушку Светлану, которая говорит: «Натали, тебе за труды. Пожалуйста, передай привет всем, кому хочешь, и поставь песню, какую хочешь». Передаю привет всем вам, дорогие мои прекрасные, невероятные слушатели. Ну а песню какую хочу? А вот такую хочу.

Ой, потрясающий Gypsy Kings, друзья мои, Volare. Песня, между прочим, на французском языке, хотя обычно ребята поют на испанском. Но испанский, французский, романская группа языков, куда еще входят румынский, молдавский, итальянский. И все вроде, вроде все перечислила. А, португальский, миль, пардон. Так, ну что ж, ребятушки, а у меня русский язык исключительно, и ваших сообщений я вижу тоже только его практически всегда, за исключением названий песен. А вот, например, Татьяна пишет нам. Добрый вечер, дорогое радио. Хочу поздравить нашу дочь Александру с 13-летием. Пожелайте всего самого наилучшего в жизни, чтобы все получалось с легкостью. Спасибо. Будем мы слушать песню «Куда уходит детство», но я думаю, что больше вашей дочурке подойдет композиция в исполнении группы «Сливки», нежели от Аллы Борисовны. А еще мы послушаем Сиси Кейч, песню по просьбе Ленара. Наташ, большое спасибо за эфир, приятного вечера. Заранее тоже тебе за песню благодарю. Ну а прямо сейчас «Сливки». Куда уходит детство? Надеюсь, что детство Александры не пробежит очень быстро.

Так, ну что, друзья мои, Сиси Кейдж, барышня, родилась в Нидерландах аж в 64-м году, можете себе представить? Вот, но мы ее все знаем как одну из самых знаменитых немецких певиц. Так, ладно, ребятушки, теперь вернемся к вашим музыкальным просьбам, коих остается немного. Алекс из Бамберга пишет нам: «Здравствуйте, дорогой Радио Картина, передайте привет всем землякам, благодарю заранее. В маленький Джамбул, в Джамбул передаем, конечно же, вашим землякам большой-большой привет».

Так, ну что же, певица Ника как раз из 90-х к нам прилетела в эфир. Ну а что сейчас будет? А сейчас аккурат из 2024 года песня «Света». Ее заказывает Зноя Кирхен, говорит, а у нас опять ремонт. И как всегда мы с вами. И это прекрасно, что все самые главные события в жизни, даже включая ремонт, вы проводите в нашей компании. Это круто. «Вторая весна». Женя Трофимов, Нэнси и Сидоров. Вот такая вот большая компания исполняет эту песню.

0: «Раньше было так». А теперь так.
1: Она простила, она простила меня. Просто видела, теперь страдает от этого.
2: Радио «Картина». Музыка для всех.

Так, так, так, ребятушки. Я смотрю на часы и понимаю вдруг одну вещь. Я буду сейчас с вами прощаться. Но прямо сейчас, в данную секунду, я прочитаю еще сообщение от Аленушки из Касселя. Говорит: Наташенька, привет. Кто в ремонте? А я включила хузяйку и шуршу. Еще чуток и на диванчик. А уж очень хочется послушать песню МГК. Ах, какие ты говорил слова. Песня, конечно, древняя, как и я. Но воспоминания с ней связаны самые теплые. Аленушка, вы знаете, все мы уже не первой свежести, я вам так скажу. Так, так же не надо посыпать голову пеплом. Будем слушать песню. Еще одну композицию от Ольги Бузовой. Мы будем слушать «Трудами» Белого Филина, который говорит: «Значит, без привета, Наталья, я не могу. Готов тебя приветствовать каждый час, каждый раз. Меня так мама воспитала, преподаватель с красным дипломом. Привет, Наталья». Здравствуйте. Ужас, как час за часом пролетают сегодня. И как же не побузовать для моей подруги из северной части Германии. Добрым людям всем привет. Особенно тронуло сообщение от Светланы со слезками. Счастье от дружбы своих, ну, со своими людьми. Вот и я всех люблю, всех-всех. Прям вот всех обнял и убежал. Так, ну что ж, Бузова будет обязательно, конечно же. Я надеюсь, Елена Или не пропустит еще одну песню, добавит себе в избранное, как и многие, которым нравится творчество этой певицы, ведущей, да и просто прикольной барышни Ольги Бузовой. Ну а я, Наташа Тверских, говорю вам всего хорошего, всего замечательного. Пока-пока. Время с вами пролетело быстро. Мне все понравилось. Надеюсь на взаимность. До скорых встреч в эфире на картине. А совсем скоро эфир продолжит, конечно же, Геннадий Чекан. Ну а с вами я услышусь уже завтра. Пока-пока.

Бодрый Моргеншоу способствует легкому и непринужденному пробуждению. Оказывает ободряющее воздействие. Повышает иммунитет. Улучшает работоспособность. При прослушивании не переключаться. Не является лекарственным средством и не продается в аптеках. Побочные эффекты вызывают привыкание. Добрый Моргеншоу. Ведущие Геннадий Чекан и Артем Николаев. Начало оздоровительного сеанса. Четверг, 8 утра. Радиокартина.

0: Смотрите «Радиокартина». Наш сайт radio.kartina.tv.
1: Добрый вечер, мои дорогие друзья. Зовут меня Геннадий Чекан. Этот вечер воскресенья проведу вместе с вами я. И буду выполнять ваши музыкальные просьбы. Большое спасибо, скажем, Наташе Терских за хороший, приятный, яркий, как всегда, сочный, не побоюсь этого слова, прекрасный эфир радиомессенджера. Дневной эфир. Ну что ж, новый музыкальный час откроет композиция Татьяны Булановой и Александра Шторма «Ветерок». Виктор пишет нам из Дрездена. Еще раз добрый день, уважаемая радиокартина. Это снова я, Виктор. Поздравьте меня, пожалуйста, с днем рождения. И хотел бы заказать для себя песню «Ветерок», как я уже и недавно озвучивал ее. Ну что ж, поздравляем вас, Виктор, с прекрасным праздником, с днем рождения. Ну и ловите песню.

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
2: Знаешь что, может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonus Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
4: Bonus Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Premo Premium. Быстро, просто, чисто.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49-611-88-096-241.
1: Это очень хорошо.
5: И вновь из Дрездена к нам поступила заявочка. Написано: «Хочу поздравить своего брата Гиндер Виктора с днем рождения. Поставьте для него песню Булановой веселую». Только что Татьяна Буланова звучала по просьбе самого Виктора из Дрездена. И он заказывал в честь своего дня рождения Татьяну Булановой и песню «Ветерок». Эльвира пишет нам из Дельтмальда: «Здравствуйте, радиокартина, хочу потанцевать немного. Поставьте, пожалуйста, песню «Бабинник». Спасибо вам большое, вы молодцы». Ну что ж, ловите танцевальный блок специально для Эльвиры, ну и для тех, кому нынче не скучно.
6: Создано искусственным интеллектом.

0: Берем спелый манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт – хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.
1: К нам присоединился Виктор из Бад Кройцинген. Геннадий, рад тебя слышать в эфире. Твоя подборка музыки, ну просто непередаваемая. Одни эмоции. Гена, от души спасибо, что ты есть у нас, особенно по выходным. Мы тебя любим. Спасибо большое, Виктор, за приятные слова. Очень-очень приятно. Так, хочешь закурить Гребенщикова? Да, выполню вашу обязательную музыкальную просьбу. Просто я думаю, куда же ее так аккуратненько положить, эту вашу композицию, потому что у меня уже блок готов, и я думаю, что вам он понравится. Фричка, город Берлин. Добрый вечер, Геннадий. Как всегда, под любимая радиокартина шуршим, шебуршим дома. Вот услышала недавно от Виктора заказ песни «Ветерок», да, от Татьяны Булановой. Но в голове, знаете ли, другая песня пронеслась мне моментально. «Забыто песню несет ветерок» от группы «Воскресенье». Тебе, Геннадий, отличного эфира. Родному Шестипалатинску огромный пламенный музыкальный привет, ну и, конечно же, обнимашки. Давайте-ка послушаем. Группа «Воскресенье». Песня «Ветерок», группа «Сплин», «Дочь самурая». Также у нас будет звучать «Волга, Волга» и Владимир Шахрин, «Волга и Кама», Олег Газманов и Александр Маршал, «Мама Родина». Ну и потом уже Гребенщикова услышим. Хочешь закурить? Закури.

создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

Все лучшие песни в одном плейлисте. Рок. Ищи в плейлистах приложения, качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.

0: Вы слушаете «Радио Картина». Наш сайт radio.kartina.tv.
1: Все тропинки, все автомагистрали ведут, конечно же, к «Радио Картина». Всем добрый вечер. Вот уже пролетел ровно часик, мои дорогие. Как я вам сказал, здравствуйте, да? Музыка сегодня у нас звучит прямо, знаете ли, разнообразная. Есть и шансон, есть и рок, есть и немного, конечно же, без этого не обойтись, немного клубной музыки. Разбавляем наш плейлист и, конечно же, вас настраиваем на позитив, чтобы хорошенько ворваться в новую рабочую неделю. Всем здравствуйте! Зовут меня по-прежнему Геннадий Чекан. Друзья, если есть желание, выполню вашу музыкальную просьбу. Если хотите кому-то передать привет, с большим удовольствием я это сделаю. Если вдруг, как говорится, кто-то подумал: ой, не будем мешать, хорошая музыка звучит, дайте хотя бы знать. Я думаю, что вам нравится, значит, все хорошо. Поехали дальше.

0: картина.
1: Отлично! Супер!
2: Осенью нам всем так не хватает теплых дней, но мы знаем, где их найти. В сети магазинов «Миксмаркт». Добавьте летнего тепла в ваши традиционные рецепты с подсолнечным маслом «Славянка». Натуральный аромат для домашних салатов и горячих блюд. Знакомый вкус, который делает любимые рецепты еще вкуснее. Подсолнечное масло «Славянка». Солнце в каждой капле. Добавьте немного солнца в ваши блюда вместе с «Миксмаркт».
0: Рекламная служба «Радиокартина». +49 611 88

0: Так, ну что, друзья мои, будильник свою работу сделал. Дальше за дело берусь я.
1: Утреннее шоу «Первая смена» на радио «Картина». Прогноз погоды, пробки на дорогах, самые свежие новости утра, горячие хиты и отличное настроение. Твоя главная причина начать день бодро. Утреннее шоу «Первая смена» с Юлией Самошкиной. По будням в 6 утра.
2: Продолжается наш эфир. Друзья, вижу вновь сообщение из Дрездена. На сей раз уже пишет нам Светлана. Поздравляет своего брата Виктора с днем рождения. 53 года исполнилось ему. Пусть все мечты исполняются. Самое главное, будь здоров. И заказывает песню, которой, увы, нет у нас в нашей базе. «Шут и королева» Казанказиев. Нет, увы. Увы и ах. Если есть другая песня, без проблем выполню вашу музыкальную просьбу.

0: Метры. Оформи подписку «Радио Картина», качай песни и слушай их без интернета.
1: Пламенный музыкальный привет отправляется из Санкт-Петербурга в Баварию. Билля пишет нам следующее. Так, группа «Кино», звезда по имени Солнце. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, большой привет Виталию из Баварии. Ну что ж, ловим.

0: слушаете радио «Картина». Наш сайт radio.kartina.tv.
1: Как все-таки быстро время летит, когда хорошая музыка звучит здесь в эфире на радио «Картина» и разнообразная музыка. Итак, новый музыкальный час откроет композиция «Газ» от Зиверт. Эту песню заказывает Анушка. Добрый вечер всем радиослушателям. И огромное спасибо нашим трудолюбивым ведущим, которые без устали стараются сделать наши выходные еще прекраснее. Мы с моими гостеприимными родными замечательно провели время. Как всегда, было все превосходно. Встретились с моей любимой полторашкой. Александр поймет. Разговор был очень разнообразный, начиная от ВВ и заканчивая пятым размером неизвестному кого. Но я могу только одно сказать, что я очень рада, что они в восторге от моего оригинального произношения английского языка. Так вот, еще раз спасибо всем, и давайте послушаем Зиверт «Газ».
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

внешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Танюша.
1: Хватит слушать чужие треки, пора создавать свои.
0: Максим, ты мой капитан.
1: У Максима и Татьяны уже есть хиты ко дню рождения. Теперь твоя очередь дарить конкретную песню. Мы создадим ее с помощью нейронок. Напиши имя, накидай пару сочных фактов о человеке, шли нам и лови главный хит для твоего застолья. Конкретная песня. Суббота, 7 вечера.
2: Ever living, ever fearful.

0: Обыкновенный вторник.
1: Поговорим об актуальном.
2: В немецких реалиях.
1: Поспорим о вечном.
2: В масштабах страны и мировых тенденций.
1: Проверим интуицию и блеснем талантами.
2: Непременно. Каждый вторник в 8 утра.
1: На радио «Картина».

0: Самый лучший хит – это тот хит, который звучит в вашем сердце, ну и, конечно же, на радио «Картина». Ну что ж, друзья, пришло время мне с вами попрощаться. С вами вечер провел я, Геннадий Чекан. Всем-всем-всем говорю до свидания. Хорошего, прекрасного осеннего вечера. Уже услышимся завтра. Завтра вечером, конечно же, вечер трудного дня. Так называется шоу, которое я буду вести вместе с моей коллегой Наташей Терских. Пока-пока.
1: Четверг, 20:30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
2: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.

0: Знаешь что? Может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
1: Да легко. Я купил новую Bonus Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
0: Не верю, пока сама не попробую.
1: Вот и попробуй.
2: Bonus Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Premo Premium. Быстро, просто, чисто.
3: Осенью нам всем так не хватает теплых дней, но мы знаем, где их найти. В сети магазинов «Миксмаркт». Добавьте летнего тепла в ваши традиционные рецепты с подсолнечным маслом «Славянка». Натуральный аромат для домашних салатов и горячих блюд. Знакомый вкус, который делает любимые рецепты еще вкуснее. Подсолнечное масло «Славянка». Солнце в каждой капле. Добавьте немного солнца в ваши блюда вместе с «Миксмаркт».
4: Рекламная служба «Радиокартина». +49 611 88.

0: До Нового года планировала сбросить 10 килограммов. Осталось всего 15. Странная закономерность холостяцкой жизни. Что не поставишь варить, получаются пельмени. Жарить — яичница. Каждого мужчину ждет его женщина. Только неизвестно где. Поэтому он не всегда может избежать этой встречи.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

подходящих средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечные дыры нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город тусклый на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Слушай сюда. London and the capital of Great Britain. А? Ферштейн, профессор?
1: Yesterday на картине.

Остановись. Посмотри, как падают листья. Радиокартина. Осенняя. Антидепрессивная.

0: вами группа
1: Five Star Family.
2: Слушайте наши песни на радио «Картина».
1: Не переключайтесь и делайте звук погромче.

Остановись. Посмотри, как падают листья. Радиокартина. Осенняя. Антидепрессивная.

0: Холостяк с 20-летним стажем убирается в квартире при помощи фразы «Да чисто вроде». Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки, это стол, к которому она крепилась. На конкурсе городов-курортов Челябинск получил приз «За волю к победе».
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: Вы слушаете радио «Картина». Наш сайт radio.kartina.tv. iTunes Chart на радио «Картина». Десятка самых крутых треков в мире. Прямо сейчас.
1: iTunes Chart. 10 место.

0: iTunes Chart на радио «Картина». 6 место.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: iTunes Chart. На радио «Картина». Пятерка самых крутых треков в мире. Прямо сейчас.
1: iTunes Chart. 5 место.

0: «Раньше было так». А теперь так.
1: Радио «Картина». Музыка для всех.